0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 13 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Да не про меня, она любовь с тобой с первого взгляда. Да. Хоть все богатства мира не про меня, она любовь.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie
1: endet. От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Стен еще не написано.

0: 13 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы клёвые.
3: Ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Лето на любимой волне.

знаешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: нашем радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что символ Новой Зеландии, фрукт киви, привезенный туда из Китая, прозвали китайским крыжовником. Когда в 50-х годах прошлого века новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «киви-фрут» в честь другого символа страны – птицы киви. Так как киви-фрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортеры называют его просто киви.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Яркие летние хиты на «Бим-радио».

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения!

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Доброе утро, любимые слушатели. В Казани 8 часов и 9 минут. Суббота, выходные. Ну, не просто выходные, это, мне кажется, целая маленькая жизнь. Будет шикарная погода. Сегодня обещают нам жару до 30 градусов со знаком плюс и в Казани, и по всей территории Татарстана. Ну что ж, термометры уже показывают достаточно высокую отметку, плюс 26 градусов. И поздравляю вас с замечательным утром, с добрым утром. И хотелось бы спросить, вот с какой песней ассоциируется у вас ваше сегодняшнее утро? Вот я сегодня, когда вышла на улицу, у меня в голове зазвучала следующая песня. Расскажите, вот, а какая песня является песней вашего утра? Пишите в Телеграм и в Макс на номер плюс 7 92 72 42 102 8.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу.

Доброе утро, друзья! Напишите, какая песня сегодня ассоциируется с вашим утренним настроением. Плюс 7-92-72-42-102-8. Дима написал песню «Утро начинается». Но это вот детская песня «Утро начинается, город улыбается». Доброго утра вам, Дима. Антон тоже «Приветули» отправляю, написал «Приветули, роднуля». Доброе утро, пишет Гузель. Вот у меня интуиция. Я про эту песню только подумала, вы ее включили. «Летнее волшебство». Мы послушали Никиту Михалкова «Я шагаю по Москве». Пишет нам Оленька. «Доброе утро! Все утро пою. На недельку до второго я уеду в Комарова. Доброго утра и отличного дня!»

0: Отдыхай с БИМ Радио.
1: Доброе утро. Я спросила, назовите, пожалуйста, саундтрек вашего сегодняшнего утра. Вы пишете песни, которые сегодня абсолютно подходят к вашему настроению, к сегодняшнему дню, к погоде. Здравствуйте, Лена. Так, это пишет нам Пергюнд. Алексей Айги, «Страна глухих», саундтрек к одноименному фильму 16+. Напомню. Так, есть еще одно сообщение. Привет, Бимка. Привет, моя любимая ведущая Леночка. Здравствуйте, Рафиль. Рафиль пишет, что сегодня с утра в голову села буквально песня «Беовольф», «Валькирия». Вот, с хорошим настроением Рафиль уже трудится во дворе дома и заранее благодарит. Но я думаю, что кусочек этой песни мы тоже обязательно послушаем. Доброе утро!

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

мотивов. Так вот, немного истории. Началом современного кооперативного движения можно считать инициативу небольшой группы ткачей, которые создали в 1844 году первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле. И общество справедливых рочдейльских пионеров сделало тот самый первый шаг на пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости. И в 1895 году в Лондоне был создан Международный кооперативный альянс, который стал одной из первых неправительственных организаций, тесно сотрудничающих с ООН после основания последней. Вот такой день. Сегодня Международный день Днепра. В Норвегии отмечается день рождения королевы Сони. С днем рождения вас, уважаемая королева Соня. Всех благ. Вы красотка. И оставайтесь такой же замечательной. Правьте справедливо. Будьте счастливы. Okay.

8.34, выпорхнули из кроватки, потянулись, улыбнулись, начинаем новый день, и вообще выходные чудесные летние нас ожидают. Спросила про ваш саундтрек, утренний саундтрек. Марсель Рафикович написал: «У меня с утра в голове играет песня «Чили. Лето».»

0: Отдыхай. С БИМ Радио.
1: С БИМ Радио. Саундтрек вашего утра какой он? Пишет Самир. Это песня Юрия Клинских, группы «Сектор Газа». Молодец, Самир. Хорошего тебе бодрого начала дня. Антон написал «Луч солнца золотого». Магомаев обязательно послушаем. И вот чуть ранее написал Иван, что с удовольствием послушал бы этим утром Робби Уильямса песня «Angels». Это саундтрек моего утра.

Невероятная песня Муслим Магомаев «Луч солнца золотого». Саундтрек вашего утра, друзья, пишите. До конца этого часа мы уже будем завершать данную тему. Плюс 7-92-72-42-102-8. Самир написал саундтрек. Мой саундтрек — это «Roses are Red» в исполнении «Аква». Пишет Яс. Песня «Утро», «Жара, жара, жареное солнце». Наконец-то жаркое у нас лето. Ну и продолжим зачитывать ваши сообщения.

0: Первые в Казани.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Уже 10 июля хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 мы ждем вас в ресторане «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Доброе утро на Вимрадио. Sunshine, baby, солнечная детка от Рамона. Написала Вера, что это саундтрек ее сегодняшнего утра. Артур тоже отправил сообщение, причем вместе с видео. Посмотрела я видео Артура, там звучит песня «Это лето будет нашим». «Доброе утро», пишет Артур. «Вот эту песню вчера слушал, так и преследует. Всем желаю хорошего дня». Друзья, и поговорим о знаменательных событиях в истории. В этот день, в 1865 году, вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Замечательная книга. В 1900 году из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля. Да, это была шкуна «Заря» академической русской полярной экспедиции под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Васильевича Толля. О загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников, который ранее открыл острова Столбовой и Фадеевский. И он высказал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Но уже позже советские летчики доказали, что земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие другие арктические острова, была сложена из скал, из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. И вот, когда лед растаял, земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, которые как раз были покрыты льдом. Гороскоп
1: на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Звонкий. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.

Сегодня каждый час в эфире Бимрадио звучит одна из песен Звонкова. Андрея Звонкова, российского певца, автора песен, саунд-продюсера, одного из первых исполнителей стиля рага-маффин в России. Это разновидность регги. Как вы, кстати, относитесь к Звонкому? Пишите, пожалуйста, нам в Телеграм и Макс. +7 972 72 102 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну
3: нахуй.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Доброе утро, дамы и господа. Позвольте мне поднять этот утренний бокал с кофе или у кого-то, может быть, с чаем. За тех, кто сегодня находится в центре внимания, за наших любимых именинников. Сегодня 4 июля, субботнее утро, жаркое и прекрасное. И мы хотим поздравить наших прекрасных, замечательных именинников с днем рождения. Пожелать, друзья, вам всего самого наилучшего, но прежде всего пусть сбудутся ваши самые искренние, самые невероятные желания. И поздравляю вас с днем рождения. Мы хотим, чтобы вы всегда были счастливы, здоровы, любимы, и чтобы у вас все абсолютно получалось. Вот как только вы что-то задумали, сразу это сбывалось. Ну, сбывалось только самое хорошее в вашей жизни. И пусть этот прекрасный день, день вашего рождения, будет чудесным, будет памятным, будет прекрасным и очень-очень счастливым. Принимайте поздравления от коллектива любимого радио, от ваших друзей, родных и близких, и всех, кто сегодня рядом с вами. Между прочим, в этот день, свой день рождения, празднует Сереж Филиппов. Сережа, дорогой наш любимый, мы тебя тоже поздравляем. Будь счастлив, мы всегда рады видеть твою искреннюю улыбку. Оставайся таким же чудесным, открытым, очень сердечным человеком, прекрасным радиоведущим, прекрасным преподавателем. С днем рождения тебя! Также в этот день мы хотим поздравить подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, кто находится сейчас онлайн. Итак, вот они, именинники. Это Аида Тарасова, Виталий Куренков, Диана Гилязова, с днем рождения, Ильфат Валиулин, 36 лет, город Казань, Наташа Тимовская, Гузелька Хайрулина, с днем рождения, Гузель, Гульнас Абдулина, тоже сегодня именинница, из Альметьевска, Алексей Воробьев, с праздником, Артем Убойцев, 43 года, город Казань, не забудьте его сегодня поздравить. С днем рождения Анечку Шахурдину мы поздравляем, Марину Сайфуддинову, Петра Москайкина из Казани, Альфреда Хайрулина, Рауфа Латыпова, Юлию Штагер-Жевск, Григория Желтухина, поздравляем, Сергея Куприянова, Айтугана Валиева, Гришу Житлухина из города Киров. Гриша, с днем рождения! Будьте счастливы, наши любимые именинники!
4: Программа для именинников «Первый тост».

0: Сегодня 4 июля, замечательный выходной день, но я хочу напомнить, что и 10 июля тоже прекрасный будет день, потому что Бим-радио в следующую пятницу приглашает вас на вечеринку «Мы из 90-х». Информация на правах рекламы. Хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка прозвучит для вас. Будут конкурсы, будут подарки. Приходите в образе из 90-х и получите крутой приз. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Все подробности и бронь столов на сайте kazan.maximilians.ru. 18+. Будем ждать вас.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Доброе утро. В Казани 9:35. В такой жаркий день действительно мы полагаемся на легкий шелк и лен, надеваем головные уборы и пьем достаточное количество воды. Сегодня чемпионат России по велоспорту проводится в столице республики, поэтому в центре города движение будет перекрыто до 14:00, например, в районе Карла Маркса и других центральных улиц, а завтра ограничения на маршрутах продлятся до 16:00. Будьте, пожалуйста, внимательны в пути.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что в России существует официальная должность под названием «вождь»? Так именуется глава сельского поселения Алёринский Суктул в Якутии, основное население которого составляют юкагиры.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доброе утро, поговорим о погоде. Сегодня она будет нас радовать жарой. Температура воздуха в Казани сегодня достигнет отметки плюс 28, плюс 30. По Татарстану до 31 градуса. Переменная облачность сегодня ожидается. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, который изменится на юго-восточный. Скорость составит 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 13 метров в секунду. В очередной выходной нас ожидает переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, гроза, возможен град. И днем будет плюс 27, плюс 32.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Little bit of his like tears for fears your love. No, I can't get enough.

Доброе утро. Чувствуем себя в ритме. Продолжаем эфир любимого радио. И прямо сейчас мы разыгрываем билеты на концерт Светы. 4 июля, друзья, это будет сегодня в 19.00. Roof Place Казань. Замечательный концерт Светы для тех, кто старше 12 лет. Два билетика можно выиграть, на мой взгляд, очень легко. Для этого возьмите, пожалуйста, ваши телефоны, ваши смартфоны, откройте Макс и приготовьтесь нам написать на номер +7 92 72 42 102 8. Итак, 10-й слушатель с верным ответом получает 2 пригласительных билета на сегодняшний вечерний концерт Светы на крыше, да, на Roof Place, Казань, 12+. Итак, я проговорила все условия, а теперь, внимание, задание. Вам нужно будет продолжить строчку из песни Светы. Так, ну это не строчка, четверостишие, да? «Скоро ночь, согреет ветер полусумрачных витрин, мы с тобой на целом свете». Продолжение. Первый вариант. «Ты мой раб и господин». Второй вариант. «Мой любимый Валентин». Третий вариант. «Драгоценный мой рубин». Итак, «Мы с тобой на целом свете». Дальше продолжайте вы. «Ты мой раб и господин». Первый вариант. Второй. «Мой любимый Валентин». Или же «Драгоценный мой рубин». Пишите, пожалуйста, жду ваши ответы в Макс, и только в Макс, на номер +7 92 72 42 102 8. Спустя несколько минут подведем итоги и узнаем, кто сегодня у нас будет зажигать на концерте Светы.

0: Отдыхай с БИМ Радио.
1: Для того, чтобы сегодня отправиться на концерт певицы Светы абсолютно бесплатно, вот получить два билета от БИМ Радио, надо было продолжить строчку из песни Светы. Вот многие это сделали совершенно верно.

Все верно. Первый вариант был как раз тем самым нужным, необходимым и верным. Я хочу поздравить Риму, которая стала десятой слушательницей, отправившей нам как раз этот самый вариант ответа. Рима, мы вас поздравляем. Сегодня вас ждет Roof Place Казань в 19:00 и концерт «Очаровательный свет» 12+. Большое спасибо. Все молодцы. Продолжаем выигрывать классные подарки на Бим-радио.

0: Летние хиты на Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Ундо, стресс, 1, 2, 3. Переходим в следующий час, в котором будет несколько выходов рубрики «План Кабан». Узнаем, куда сегодня можно отправиться, как здорово провести этот жаркий денек.
1: Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами «Звонкий». Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
7: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ланкабам на Бим Радио.
2: Итак, друзья, желаем вам замечательных планов на эти выходные дни. А сейчас с вами познакомимся с теми событиями, которые сегодня пройдут в Казани и которые абсолютно свободны для вашего посещения. С 10 до 17 в Ягодной Слободе по адресу Краснококшайская, 123, пройдет фестиваль «Ягодные встречи». Здесь вас будут встречать скоморохи, диджеи, развлечения для детей. Здесь саженцы, варенье, фермерские ягоды, соки, мороженое. Вход свободный, без возрастных ограничений. Добро пожаловать на фестиваль «Ягодные встречи». Сегодня до 17.00 в Ягодной Слободе. Итак, чем еще можно себя порадовать? В 10 утра футбольный клуб «Рубин» проведет открытую тренировку для болельщиков на стадионе «Буревестник». Гости ожидают возможность увидеть подготовку команды к новому сезону, получить автографы игроков. Вход свободный, но необходимо заранее оформить свой бесплатный билет на официальном сайте клуба. Возможно, у вас есть еще такая возможность, да, и стать непосредственно участником этого замечательного события, открытой тренировки для болельщиков. С 10 утра, также в этот день, на московском рынке пройдет винтажный маркет «Второй раунд». Посетителей ждут стенды городских ресейл-проектов, распродажа от друзей рынка, своп, детская барахолка в программе, виниловая диджей-станция, мастер-классы, создание мозаичного панно вместе с художником Тимуром Микулишной. Вот так написано. Вход свободный, тоже без возрастных ограничений. Сегодня приглашаем вас на московский рынок с 10 до 19. Здесь пройдет винтажный маркет.
1: Ланкабам на Бим Радио.

с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
3: Да пребудет с вами Соу Сапилявое.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Отдыхай с Бим Радио. С Бим Радио.
0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
10: Интересно, что в начале 20 века гидрографическая экспедиция, работавшая в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в 3 километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название «Остров недоразумения».
0: В мире столько всего интересного.
11: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
12: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Наслаждайся летом с Бим Радио.
13: Реклама на Бим Радио.
14: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
15: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
16: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
17: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
18: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
19: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
20: Премьера на «Домашнем».
21: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
20: О таком враче мечтают многие.
22: Этот красавчик свободен?
20: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
22: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
20: Женский доктор.
23: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
20: С настоящим мужским характером.
21: Я здесь, рядом.
20: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
1: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
2: Я здесь, рядом.
1: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Доброе утро, 10:32, уикенд, Daft Punk, Starboy. Мы внимательно наблюдаем за третьей очередью благоустройства набережной озера Кабан. Это как раз вот наша сторона, рядом со студией Бимрадио. И вот теперь идет этап озеленения. Здесь две концептуальные зоны будут. На участке вдоль Старо-Татарской слободы будет цветущий берег. Итак, мы на цветущем берегу оказались, очень приятно. Здесь высадят декоративные яблони, сирень и рябину. Зеленый берег – это на территории от улицы Октябрьской до Назарбаева. Здесь будет сделан акцент на сохранении естественного дикого ландшафта. Вдоль воды высадят различные виды ив, черемуху, клен и еще другие деревья. А после улицы Ахтямова в районе бывших заводов Крестовников и Александровых вплоть до улицы Назарбаева здесь решили сохранить концепцию зеленого берега. Вот это очень приятно, потому что во время общения со старожилами услышали, что многим дорога именно атмосфера этого места, ощущение густо заросшей территории. Вот это как раз и будет воплощено. Здорово, ждем с нетерпением результаты. Большое спасибо всем, кто трудится здесь над благоустройством уже новой очереди набережной Кабана.
1: Эй!

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выходные ожидаются жаркие. Сегодня плюс 27, плюс 32. Завтра ожидается от 25 до 30 градусов. Итак, подробности погоды сегодняшнего дня. Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на юго-восточный. Скорость составит 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 13 метров в секунду. И сегодня мы на столбиках термометров увидим около 30 градусов со знаком плюс. Не только выходные, но и следующая неделя тоже будет жаркой. По данным Яндекс.Погоды, во всяком случае, плюс 27, плюс 29. Вот такие диапазоны температуры ожидаются у нас в начале новой трудовой недели, ну и, собственно, до самого ее завершения.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Лето на любимой волне.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые мы танцевали, влюблялись в 90-е. Это живая музыка, конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 в ресторане «Максимилиан». Встречаемся с вами на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.

0: радио.
1: Рубрика «План Кабан» рассказывает и подсказывает, как можно замечательно провести жаркие дни, бархатные вечера и теплые ночи в Казани. Сегодня с 13 до 21 часа в парке Елмай на Кремлевской набережной пройдет музыкальный фестиваль авторской песни «Изобилие творчества. Казань поет». В программе выступления молодых исполнителей. Вот такая вот интересная будет программа. Вход свободный, без возрастных ограничений. 4 июля на площади возле мечети Кул-Шариф пройдут мастер-классы по татарским народным танцам. Танцуем вместе. Занятия состоятся в 14:15 и 16:00. Участники смогут освоить основы традиционных движений и погрузиться в атмосферу национальной культуры. Вход свободный, тоже 0+, без возрастных ограничений. Ну а теперь мы с вами перенесемся в Зеленодольск, где сегодня в 15:00 пройдет праздник славянской культуры «Иван Купала». Главной площадкой станет парк «Березовая роща», где с 3 часов дня откроются ремесленная улица, ярмарка мастеров, фотозоны и зона интерактива. В программе мастер-классы по народным ремеслам, купальские обряды, игры и театральные постановки. А до 19:00 на малой сцене выступают уже народные коллективы Татарстана. Вечернюю программу украсят выступления ансамблей из Беларуси, Сербии и Виасябры. Завершится праздник классным спуском венков по озеру, огненным шоу и этнодискотекой. Вот это здорово! Вход свободный, без возрастных ограничений. И все это сегодня состоится в Зеленодольске, друзья. Ну и, конечно же, без кинопоказов под открытым небом в Кремле не обходится ни одно лето теперь у нас. Так вот, во дворе присутственных мест Казанского Кремля продолжаются кинопоказы под открытым небом. Добро пожаловать! Посмотрите добрые семейные фильмы в уютной атмосфере летних вечеров. Сегодня показывают «Белль и Себастьян». Приключения продолжаются, 12+. Поэтому мы тоже рекомендуем вам сегодня окунуться в эту прекрасную атмосферу, посмотреть в приятной компании вместе с друзьями, с семьей чудесные фильмы.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Мы из 90-х.
1: Мы из 90-х, так называется серия легендарных вечеринок от Бим-радио. Очередная состоится уже на следующей неделе в пятницу, 10 июля. Планируем, бронируем и влюбляемся вновь и вновь в эту жизнь, танцуя под хиты 90-х, выигрывая классные подарки от любимого радио. Ну, особенно если вы продумаете свой классный образ из 90-х и станете звездой вечеринки, то, я думаю, классный приз вам обязательно будет вручен. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Сейчас мы разыграем по одному пригласительному для трех наших слушателей. Я предлагаю второму, третьему и шестому. Второму, третьему, шестому. Сейчас запишу, чтобы девичья память не подвела. Разыгрываем приглашение на вечеринку «Мы из 90-х». Для этого необходимо ответить на простейший вопрос. Пишите, пожалуйста, в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Итак, внимание, что же нужно написать? Какая компания выпустила в Советском Союзе первую карманную электронную игру? Ну, погоди. Итак, первый вариант ответа – «Игромания», второй – «Игрозавод», третий вариант – «Электроника». Назовите, пожалуйста, компанию, которая выпустила в Советском Союзе первую карманную электронную игру «Ну, погоди». Вот на фоне как раз те самые звуки, которые, я думаю, все мы очень хорошо даже помним. Легендарная карманная игрушка с волком и зайцем. Пишите, пожалуйста, нам в Макс +7 92 72 42 102 8, как называлась компания, которая эту игрушку выпустила в свет. +7 92 72 42 102 8. Ждем ваши ответы именно в мессенджере Макс.
0: Мы из 90-х.
2: Казань — лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
4: Без возраста.

0: Мы из 90-х.
1: Наша жизнь похожа на праздник благодаря серии вечеринок «Мы из 90-х». Вопрос прозвучал совсем недавно, и он был следующим. Какая компания выпустила в Советском Союзе первую карманную электронную игру? Ну, погоди, были варианты ответов, и вам необходимо было отправить свой вариант в МАКС на +7 92 72 42 102 8. Итак, легендарная карманная игрушка с волком и зайцем. Вот я сказала, что с зайцем. Потом стала вспоминать, каким образом заяц фигурировал в этой игре, но вспомнила, что заяц как раз вот эти яйца пускал, да, которые волк ловил иногда безуспешно. Конечно же, это компания «Электроника». Одна из первых доступных электронных игрушек. Мечта многих детей. Я надеюсь, у вас тоже была эта игрушка в детстве, да, наши любимые слушатели. Итак, готова огласить список имен победителей. Это Ильшат, Адиля и Серго. Поздравляем вас и вручаем пригласительный на вечеринку «Мы из 90-х».
0: «Мы из 90-х».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям? Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Лето на любимой волне.
4: Саундтрек на Бим Радио.
5: Очередной розыгрыш на Бим Радио. Это саундтрек. Мы будем по доброй традиции слушать саундтрек. На этот раз к советскому замечательному мультфильму. Вам нужно будет его название угадать или вспомнить и отправить. Так, давайте опять Макс на номер плюс 7-92-72-42-102-8. И 10-й правильно ответивший слушатель получает подарок от любимого радио. Напомню, необходимо угадать название мультфильма, советского замечательного мультфильма, научно-фантастического, кстати, и отправить на номер Макс плюс 7-92-72-42-102-8. 10-й правильно ответивший слушатель получает подарок от любимого радио. А теперь слушаем внимательно.
4: Саундтрек на Бим Радио.

0: Трек на Бим-радио.
1: Друзья, вы молодцы, вы абсолютно правы. Это мультфильм «Тайна третьей планеты», 1981 год, без возрастных ограничений. Мультфильм Романа Качанова, экранизация повести Кира Булычева «Путешествие Алисы». Другие варианты названия: «Алиса и три капитана», «Девочка с земли» из цикла «Приключения Алисы». Один из наших любимых мультфильмов. 0+. Напомню еще раз. Итак, я посчитала правильные ответы, их было очень много. Автор 10-го правильного ответа, я вас отметила сердечком. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, Алексей. Алексей зовут нашего победителя. Так, посмотрю, что у него на аватарке. Так, вот Спартак, болеем, да, за футбол, соответственно. Алексей, поздравляем, вы получаете подарок от любимого радио. Всех благодарим за участие. Молодцы, ребята.
0: Саундтрек на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добрый день. Прогноз погоды на БИМ-радио. Сейчас в Казани плюс 25 градусов. Ну, мне кажется, что это в тени. Определенно в тени. Сегодня переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Да, освежит немножечко атмосферу. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный. Скоростью 4,9 метров в секунду будет дуть. Местами порывами до 13 метров в секунду. И температура воздуха сегодня составит плюс 26, плюс 31. Это по республике, а в Казани плюс 28, плюс 30. Завтра тоже будет очень жарко.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
0: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Сегодня, 4 июля, в Казани проходят яркие городские мероприятия и активности. Давайте еще раз мы о них скажем. Сегодня с 13 до 9 вечера в парке Елмай на Кремлевской набережной пройдет музыкальный фестиваль авторской песни «Казань поет». Здесь можно послушать выступления молодых исполнителей. Вход свободный, без возрастных ограничений. В Кремле возле мечети Кул-Шариф пройдут мастер-классы по татарским народным танцам «Танцуем вместе». Занятие состоится в 14.00, в 15 и в 16.00. Вход свободный, тоже 0+. Сегодня в Зеленодольске пройдет праздник славянской культуры «Иван Купала». В программе мастер-классы по народным ремеслам, купальские обряды, игры и театральные постановки. А в 17.00, так, сейчас уточним во сколько, в 17.00 торжественное открытие выступлений народных коллективов Татарстана. Завершится праздник розыгрышем призов, спуском венков по озеру, огненным шоу и этно-дискотекой. Вход свободный, тоже нет никаких ограничений. Сегодня в субботу в парке имени Горького пройдет ночной гастромаркет. Фестиваль под открытым небом. Гостей ждут национальная кухня, стритфуд, десерты от более чем 25 гастропроектов. Диджей-сеты, мастер-классы и спортивные активности. Начало в 16.00. Место встречи – Зеленое поле парка. Вход свободный. Добро пожаловать, друзья. А еще сегодня и завтра в парке Урицкого фестиваль водных фонариков. Начало программы в 21 час. Запуск фонариков на воду состоится в 22.00. Гостей ждут атмосферная музыка, праздничное настроение и завораживающее сияние сотен огней на воде. Вход свободный, без каких-либо возрастных ограничений. Всем яркого и жаркого дня.
2: Отдыхай с БИМ-радио. С БИМ-радио.

0: БИМ-радио. Гороскоп
1: на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
0: Звездная пауза. Next.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 12:12. Известный факт, что из-за чемпионата России по велоспорту сегодня в центре города движение будет перекрыто до 14:00. Завтра ограничения на маршрутах продлятся до 16:00. Если рассматривать как раз эту карту ограничений, то здесь у нас Карла Маркса перекрыта, Большая Красная и перпендикулярные участки улиц. Далее улица Профсоюзная, Кремлевская и район площади Тысячелетия. Уважаемые автомобилисты, заранее планируйте сегодня свои маршруты. Всем желаем доброго пути. И сейчас посмотрим, какая ситуация сложилась на казанских дорогах. Это 2 балла. Почти свободные дороги. Крупнейшие пробки: улица Лобачевского, Астрономическая от Дзержинского до Правобулачной. Но вот эта пробочка протяженностью 900 метров, она займет у вас около 20 минут времени. Улица Карла Маркса от Лобачевского до Батурина ехать 6 минут. Голиаскара Камала, улица Астрономическая от Московской до Профсоюзной 5 минут время проезда. Других крупных пробок нет. Затруднения на улице Мира от Сибирского тракта до Тополевой 7 минут. Парижской коммуны Университетская от Тукая до Профсоюзной 6 минут. Мосты и дамбы города абсолютно свободны. Всем удачи за рулем.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и таки бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Ерзи-ворзи! Соусы пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: День

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Это живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на сайте kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: здание университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Всем прекрасного летнего настроения. Давайте поговорим о полезных напитках. Ну, а потом уже о тех напитках, которые мы, собственно, пьем в эту жару. Оказывается, кофе может снижать риск заболеваний печенью. Вот что говорят исследователи. Положительный эффект наблюдается при употреблении 1-2 чашек в день. Наиболее выраженный эффект оказался в диапазоне 3-4 чашек. Однако авторы исследования подчеркивают, что результаты не следует воспринимать как рекомендацию пить так много кофе ежедневно. В любом случае есть противопоказания, необходима рекомендация специалистов. Ну а расскажите теперь, друзья, что вы пьете в такую жаркую погоду. Пишите нам в Телеграм и в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Ну что касается кофе, это может быть действительно какой-нибудь айс латте, который тоже будет вас бодрить, освежать, еще дарить вам какие-то полезные эффекты.
2: Бим Радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Да, мы спросили вас про любимые летние напитки, а прежде обсудили пользу кофе для здоровья печени. Вот, и что же вы пьете? Большой привет Зинаре, которая тоже умеет, я вижу, охладиться в жаркую погоду. А Антон написал: обычная артезианская вода из своей скважины. Но что может быть действительно вкуснее и прохладнее? А кофе я выпиваю 4-5 чашек в день, между прочим, пишет Антон. Нормальных таких, грамм по 250. Но кофе должен быть хорошим. Вот, а не всякая билиберда, говорит Антон. Ну, с чем я абсолютно согласна. Спасибо вам большое за сообщение.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Тики-вики.
3: Веселые каникулы, только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Когда...

0: I like it. Мне это нравится. Так называется трек Alesso и Nate Smith. 12:59, между прочим, в Казани, друзья. Я уверена, что вам понравится этот день и эти жаркие выходные. Наслаждайтесь, отдыхайте, слушайте любимое радио. Ну, я прощаюсь с вами. До скорых встреч в эфире. С вами была Елена Медова. Скоро появится здесь Альберт Ботанин и очаровательная Алина.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Бизнес-возрастной.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: быть с тобой. «Без тебя теперь никак вообще» — это современный хит и гимн кондиционера. «Без него теперь точно никак вообще в такую жару». Вот и Маригу тоже с этим согласна.
1: «Выходной с тобой» на «Бим-радио».
0: Альберт Ботанин был в студии Бим-радио. Всем отличного жаркого настроения. Ну как вы, мои любители лета? Все ли хорошо? Спасайтесь ли вы там? Сейчас я скороговорки еще проговорю, чтобы это не заговариваться. Работает ли у вас кондиционер? Такой у меня вопрос, потому что я сейчас ехал на такси. Там, был водитель такси, он сказал, не работает у меня кондиционер. Прости, брат. Я говорю, ладно, я понимаю. Ну как-то вот хотелось бы что-то. Сейчас же есть автомобили. В большинстве своем кондиционируемые, выевые. Но есть и автомобили, в которых нет этой штуки. Как вы спасаетесь летом вот в такую жару без кондиционера? Есть, может быть, какие-то у вас лайфхаки. Как вы оставляете автомобиль на солнце? Может быть, наоборот, старайтесь, естественно, в тенечек как-то. Может быть, у вас есть какая-то светоотражающая вот эта подстилка на лобовое стекло. Чуть-чуть приоткрываете окна, когда оставляете автомобиль на пороге. Щелочку такую оставляете, чтобы там парник не был. Какие у вас лайфхаки автомобильного характера вот в такую жару? Напишите мне, пожалуйста, очень интересно. Я за рулем не очень люблю ездить. Что-то как-то мне поднадоело. Но если что, примем на заметку. Расскажем всем и распространим. Вы же профессионалы в этом деле, я же знаю.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг. Все у Пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, так никаких толковых автомобильных лайфхаков мне не написал никто, как же справляться с жарой в автомобиле. Все что-то как-то кондиционер, да кондиционер, это понятное дело. Ну и тут сразу первый заголовок с темой кондиционера в новостных пабликах. Продажи кондиционера в России выросли в 3 раза в первом полугодии 2026 года. И это больше показателей прошлого года. Намного. Ох, кондиционерщики сейчас богат. А, я понял, почему никто не писал. Все работают, все устанавливают кондиционер. Некогда, понимаешь ли, писать на радио. Ну ладно, у нас тут тоже вот работает эта штука, охлаждает нас. Надеюсь, у вас тоже не жарко. А вот в эфире будет очень жарко. За ближайшие 4 часа, которые вместе с вами проведем, обязательно сыграем в игру «Мы из 90-х». Там разыграем пригласительную нашу тусовочку, которая состоится уже совсем скоро. Меньше чем через неделю, 10 июля, это все будет в пятницу, в ночь с пятницы на субботу. Будет прям точно жарко. Это я вам обещаю, там никакой кондиционер не поможет.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что если из крыла орла выпадает одно перо, то он теряет такое же перо из другого для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств?
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
7: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Мы из 90-х. Наша крутейшая, невероятная, восхитительная вечеринка уже совсем скоро. Напомню, все это состоится когда? Когда? Ну-ка, кто помнит? Все правильно, 10-го июля. Уже прям рядышком сейчас где-то у меня тут было. Прям даже это все, сейчас это найдут. Это все. Да, вот оно, нашел. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет. 10 июля, вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись. Живая музыка, естественно, конкурсы, подарки. Всем этим будем заниматься вместе. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами там тоже. Приходи в образе из 90-х обязательно. Обязательно и получи классный приз, если твой образ будет самым шикарным. 10 июля, напомню, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности, бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Итак, как обычно, вам понадобится Макс или Телега. 92-72-42-102.8. Цифры для ваших отправлений. Так, сейчас я тут все открою, чтобы мне перед глазами было. И сразу я никого бы не пропустил. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста, все же смотрели такой замечательный сериал «Альф» про пришельца Альфа. Я вот очень любил, обожал, просто вот хлебом не корми, я прям ржал с этого дела. Так вот, давайте повспоминаем немножечко про этого замечательного, добродушного и эксцентричного персонажа по имени Альф. У него была необычная особенность. Какая же у него была необычная особенность? Он боялся кошек. У него было 9 желудков. Или он умел читать, естественно, конкурсы, подарки. Всем этим будем заниматься вместе. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами там тоже. Приходи в образе из 90-х обязательно. Обязательно и получи классный приз, если твой образ будет самым шикарным. 10 июля, напомню, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности, бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Итак, как обычно, вам понадобится Макс или Телега. 92-72-42-102.8. Цифры для ваших отправлений. Так, сейчас я тут все открою, чтобы мне перед глазами было. И сразу я никого бы не пропустил. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста, все же смотрели такой замечательный сериал «Альф» про пришельца Альфа? Я вот очень любил, обожал, просто вот хлебом не корми, я прям ржал с этого дела. Так вот, давайте повспоминаем немножечко про этого замечательного, добродушного и эксцентричного персонажа по имени Альф. У него была необычная особенность. Какая же у него была необычная особенность? Он боялся кошек. У него было 9 желудков. Или он умел читать мысли? Напишите мне, пожалуйста.

0: замечательного, добродушного и эксцентричного персонажа по имени Альф. У него была необычная особенность. Какая же у него была необычная особенность? Он боялся кошек. У него было 9 желудков. Или он умел читать мысли? Напишите мне, пожалуйста, а то я как-то подзабыл. Вот он боялся кошек, у него было 9 желудков, или он умел читать мысли? Первое сообщение с правильным ответом окажется победным. Полетели, посыпали сообщения. Есть правильные, есть неправильные. Молодцы какие. Так, сейчас немножечко подождем. Давайте немножечко подождем. И неправильные сообщения. Ну, ребята, ну как? Ну, это же Альф. Ну, неужели вы не помните, чего там с ним было? Это же этот самый, который вот этот, да. Да вы что? Да вы что? Где правильный ответ? Вы чего? Ни одного правильного ответа! Не может быть такого. Не может быть такого. Ну нет, ребят, ну я... Так, ладно, я дожду сейчас правильного ответа. Может, кто-нибудь напишет. Есть правильный ответ от Лисан! Конечно же, у него было 9 желудков, ребята! Он очень любил поесть. Он кошек не боялся. Он наоборот, их в жареном, вареном виде предпочитал. Там был такой кот Лаки, которого он все время пытался съесть, но как-то ему этого не удавалось. Так что кошек он не боялся. Ай-яй-яй, стыдно такого не знать. А вот Лисан знает, что у него было 9 желудков. Лисан, последняя цифра. А, нет, не вижу ваши цифры. Напишите нам, пожалуйста, Лисан, ваш номер телефона и вашу фамилию. Я вот вам в ответ смайлик такой отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы победили. Ну что, Лиса, мы поздравляем. Она идет тусить с нами на вечеринку «Мы из 90-х». Ну и давайте еще одному замечательному человеку подарим. Вот тут у нас еще одна барышня по фамилии Ивлева. Тоже последняя цифра 68-95. Вам тоже вот такой замечательный смайлик отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы тоже победили. Напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию и номер телефона. Так, все, ребятки, девчонки молодцы. Остальным срочно пересмотреть этот замечательный сериал.
1: Мы из 90-х.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну расскажу немножечко внутричка нашего Бим-радио. У нас тут с Махмудом в соседнем кабинете висит на стене такой список. И мы каждый раз туда вносим информацию о том, каждый раз же появляется какая-то новость о том, кофе вреден, ужасно, не пейте его. На следующий день кофе невероятно полезен, он там спасает. И мы вот каждый раз вносим, какой список победит, кофе вредный или ужасный. Пока ничья. Там очень много разного. Очередная новость, ребята. 3 чашки кофе в день, даже без кофеина, представляете, что могут снизить риски всевозможных там проблем с печенью. Новое 13-летнее исследование тут подоспело. 350 тысяч человек. Ничего себе выборка, да? 350 тысяч. Ну и, в общем, у любителей кофе реже находили цирроз, раки, всякие смертельные заболевания. Самая сильная связь — это 3-4 чашки кофе в день. Так что, если вы сегодня еще кофеечком не побал... Я понимаю, что мы живем в Татарстане, мы тут чай больше предпочитаем, конечно. Вот, но кофе тоже, в общем-то, почему бы и нет. Хотя в такую жару... Да, ну кофе же может быть холодным, как там, айс кофе или как это называется, я что-то не разбираюсь. В общем, какие холодные напитки предпочитаете вы в такую жару? Холодный чай, холодный кофе, может быть, лимонад или как это вот невкусная штука называется? Со свеклой. Как эта штука? Вот забыл. Холодник. Ой, ужас. Противно. В общем, напишите свой рецепт освежающего прохладненького напитка в такую жару. Я, пожалуй, кофеечка себе холодненького заварю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, накидали нам вариантов, конечно, слушатели, чего они тут предпочитают в холодное время употреблять, охлаждаться. Бабай вот свой вариант подкинул. Вы давайте, Бабай, там с этим. Вы за рулем, вам это самое, не надо такого. А я тут, кстати, обнаружил статистику. Итак, есть статистика самых популярных охлаждающих напитков в мире и в России. Итак, в мире самым популярным, ну, не знаю, может быть, у меня не очень правильная статистика, но пока что имеем, то имеем. Мохито, безалкогольный, естественно, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Напоминаю, мохито на первом месте, на втором месте лимонад получился, и на третьем месте чай со льдом. Вот такая статистика в мировом рейтинге охлаждающих напитков в жаришку. Что у нас в России? В России у нас на первом месте, все правильно, догадались, квас. Квас холодненький, замечательный, вкусный и так далее. На втором месте не просто компот, а компотик. Компотик, холодный компотик со льдом. Вот это вот только что из погреба достали баночку, открыли ее, разлили. Вишневый какой-нибудь или смородиновый, обожаю. Ну и третий, на третьем месте тоже чай, но только горячий почему-то у нас предпочитают. Вот во всем мире чай со льдом, а у нас горячий чай, потому что без Татарстанда я ошибаюсь, некогда нам вот салкан-чай, это не про нас. Так, ну что, вот такая статистика по охлаждающим напиткам. В общем, господа, пожалуйста, не перегревайте сегодня. Будьте, пожалуйста, в нормальной кондиции. Надевайте панамку, головные уборы. Солнечный удар тоже никто не отменял. Опять же, водно-солевой баланс. Вот пейте побольше жидкости, поменьше находитесь на открытом солнце. Не забывайте про всевозможные там кремушки солнцезащитные. Барышни особенно в этом разбираются. Так что, мужчины, если вы не разбираетесь, чего там как, подойдите к своей жене, она вас намажет, чтобы потом с вас вторую кожу не снимать, как колготки. Это очень важно. Все врачи сейчас об этом рассказывают. Так, ну что, в следующем часе, кстати говоря, вас ожидает кое-какой сюрприз. Здесь кто-то появится. Ой, кто появится, кто появится. А, кстати, давайте погадаем, что может быть в следующем часе. Какие у вас варианты, какие предположения? Кто может появиться в следующем часе? Давайте, у вас фантазия бурная, я знаю.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, фантазия у вас, конечно, дорогие радиослушатели, потрясающая, потрясающая. Я тут решил вас спросить, кто же может появиться в следующем часе в эфире Бим-радио? Ну, я вам обещал небольшой сюрприз. Небольшой сюрприз, а вы тут уж прям уж даже раскатали, конечно. Самое оригинальное было у Ленара. Ленар у Бабая, он говорит, Ленар с треугольниками появится. Нет, Ленар обычно по воскресеньям с треугольником появляется. Он сегодня где-нибудь на даче, наверное. Тут сразу предположили, вот Чулпан пишет, Света. И Антон тоже говорит, Свет, сегодня выступает, возможно, она к вам в гости придет. Нет. Ребята, лучше, чем Света. Но я пока все равно не расскажу, кто же появится здесь в эфире Бим-радио. В общем, ждите, гадайте. Через несколько мгновений узнаем.

0: если ты со мной.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Бизнес-разговор.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Здравствуйте, друзья, в эфире Бим-радио, и с вами ближайший час буду я, Алина, и это вообще мой дебют на радио, я даже немножечко волнуюсь, я немножечко расскажу вам еще о себе. По профессии я актриса, и уже 12 лет жизни я посвятила КВНу, и знаете что, даже побывала на Первом канале высшей лиги. В общем, приятно познакомиться. А тут в комментариях уже нам написали, что лучше Светы может быть только Ярослава. Но Ярослава сегодня вот отдыхает, а за нее буду отдуваться я. На улице жара, друзья, суббота, и наверняка многие слушатели сейчас находятся где-нибудь на даче, пьют лимонады и жарят шашлычки. А вот раньше поездки на дачу были в первую очередь привязаны к грядкам и огороду. И лично вот мы на даче раньше только работали. Расскажите, друзья, а как выглядит ваша современная дача и что занимает большую часть ее территории? Мангал, газон, беседка, или вы остались приверженцами классической такой рабочей дачи? В общем, ваши ответы жду в Макс или Телеграм по номеру 8-92-72-42-102-8.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Премьера на Домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы Домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на Домашнем. 16+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Люби меня по-французски, а у нас в Татарстане вы можете любить меня по-татарски. И я вас тоже буду по-татарски любить. Сегодня мы с вами обсуждаем то, как выглядит наша современная дача. И ответов не так много, потому что, наверное, все отдыхают, все на даче, всем не до того. А вот Эмик написал нам, что вот его дача – это просто огород. А Альберт пишет, что на даче он в основном отдыхает, жарит шашлыки и больше ничего не делает. Вот повезло. А мы раньше, в детстве, ездили на дачу вот как на каторгу. Я вспоминаю это время, мне становится так плохо, потому что нас заставляли полоть грядки, сажать картошку, а потом еще ее выкапывать. Вот очень любила дожди, потому что, когда наступали дожди, не нужно было поливать огород. Ну, друзья, делитесь со мной еще, как вы ухаживаете за своей дачей, что вы там делаете, сажаете ли очень много или все-таки предпочитаете отдыхать. Ну, свои номера, свои смс-очки, точнее, пишите нам в Телеграм или в Макс по номеру 92-72-102-8.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
4: Слушай, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
5: Меня лопатой тушили, доктор.
6: Лопата!
7: Спонсор программы ООО «Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Удивительно, что редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на МКС в рамках изучения генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Редис выбрали из-за его короткого вегетационного периода – около 30-45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ани Лорак одинокая, и я тоже с ней вот сижу одинокая в студии и жду ваших сообщений про дачу. Если что, напоминаю, номер для ваших сообщений 8-92-72-42-102-8. А вот Антон нам сейчас, кстати, пишет про свою дачу. У него дача и сад одновременно. Он даже скинул нам потрясающие фотокарточки своей прекрасной, богатой дачи. С мая по октябрь он там живет. Никаких картофелей. Картофельные полей, все в меру, огурцы, помидоры, зелень. Ой, слушайте, Антон, так замечательно. Скажите, а вам не нужно случайно грядки прополоть, а то я как раз-таки свободна на выходных. Так, друзья, а еще, знаете, что хочется сказать про дачу? Мы очень часто отвозим туда свои старые вещи, которые уже не помещаются в квартирах. Так вот, что можно сказать? Наверное, у вас у всех на дачах залежались замечательные спортивки, костюмы, которые пригодятся вам на вечеринке. Мы из 90-х, которые устраивает Бим-радио. На правах рекламы скажу, что вечеринка пройдет 10 июля. Это хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: моя любимая песня.
1: Друзья, прямо сейчас наша традиционная рубрика «Моя любимая песня». Правила очень просты. Любой может позвонить прямо сейчас к нам в студию по номеру 292-102-8 и заказать свою самую любимую песню. Ждем ваших звонков. Напоминаю, номер 292-102-8.

0: Моя любимая песня.
1: Друзья, в эфире рубрика «Моя любимая песня». У нас уже есть первый дозвонившийся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня Светлана зовут.
1: Здравствуйте, Светлана. Как у вас дела? Как ваше настроение? Может быть, вы на даче сейчас находитесь?
2: Да, дела у меня хорошо. Нахожусь я на даче. И как раз отпуск у меня.
1: Да, вы что? А слушайте, какая у вас дача? Много-много грядок или наоборот такая более отдыхающая дача, где меньше работы?
2: Грядок не очень много, чтобы не очень сильно напрягаться.
1: Ой, здорово, здорово, что вы пришли к такому решению. Ну что, будем заказывать песню?
2: Да, Шатунов «Белые розы».
1: Хорошо, а теперь давайте вы передадите приветы, если такие у вас есть.
2: Конечно, всем моим родственникам, всем знакомым. Бим-болталки обязательно.
1: Так, очень здорово. Все, это все приветы?
2: Да.
1: Отлично, спасибо вам, хорошего настроения, хорошего дня. А мы включаем вашу песню.
2: Спасибо.

0: что на даче главное? Получать удовольствие и не забывать поливать огурцы, чтобы они не были горькими.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Друзья, мы все продолжаем говорить о даче, потому что выходной, все на даче, и нам тоже хочется на даче, но остается о ней только говорить. И вот Ирина присылает нам карточку, фотокарточку своей дачи и пишет, что у них классическая дача, картошка, малина, помидоры, даже виноград и баня. Ну это уже не классическая дача, это прям the баня. Но радость у них в том, что сейчас... есть новый дом, прям с туалетом и горячей водой. Ой, горячая вода – это больная тема, потому что вот у нас здесь... в старом городе, в Казани, горячей воды нет. Очень ждем ее, очень соскучились по ней. Надеюсь, что совсем-совсем скоро она у нас появится.
2: Реклама на Бим-радио. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь,
3: и окон,
4: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, час близится к своему завершению, а нам тут приходит еще сообщение про дачу и с такими красочными, невероятными фотографиями. Вот Адель прислал нам фоточку своей дачи. Тут и бассейн, и огромный дом, и куча людей, и стол. В общем, атмосфера праздника, лето, очень здорово. Что-то еще пишет, но пока еще не дописал. И вот еще тут Игорешка нам пишет. И пишет он нам: «Не пойму, кто в эфире, что за Чика?» А Чику, между прочим, зовут Алина. Еще просит фоточку красоточки. Ну ничего себе, Игорешка. То есть вот так сразу фоточку. А где же букетно-конфетный период? Где вот эти вот все письма, обещания и так далее? Посмотрим на вашу фоточку. Ой, ну вы тоже интересный, импозантный мужчина. Да вас еще и двое на фотографии. Одного, кажется, я узнаю. В общем, вот такой вот у нас Игорешка. Сейчас приедет. Ой, это угрозы. Ребята, я боюсь, скоро тоже отсюда уеду. Итак, ребята, что ж, час подошел к концу. Мы с вами увидимся и услышимся в следующем часе. Буду рада с вами поболтать еще. Ну что, послушаем музыку?

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Что это за...

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Бан. Дино МС 47. Звонкий.

0: ребята с микрофоном в руке.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Всем привет, с вами по-прежнему Алина в студии Бим Радио. Хорошо сидим, болтаем, и в этом часе я предлагаю поболтать вот на какую провокационную тему достаточно. Попалась мне статья на просторах интернета, в которой говорится, что в России около 16% женщин уже сделали предложение своим возлюбленным, а еще 57% жительниц выражают готовность совершить этот поступок самостоятельно. И даже в Татарстане девушки готовы сделать предложение своим мужчинам, и их процент составляет 65. Представляете? Девушки, расскажите, готовы ли вы сделать предложение своему мужчине? А мужчины, расскажите, пожалуйста, не пострадает ли ваше эго от того, что девушка сама сделала вам предложение? Жду ваши сообщения в Макс и Телеграм. По номеру 8-92-72-42-102-8. Пишите, пожалуйста, буду ждать.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
1: Домашним.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим Радио». 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, продолжаем обсуждать с вами очень интересную тему. Нормально ли, что женщины в 2026 году готовы делать предложения и делают предложения своим мужчинам сами? И вот что пишут об этом наши слушатели. Пергюнд пишет, что эго его не пострадает, если женщина сделает ему предложение. А вот всех посмотреть можно? Ох, какой интересный. И обязательно брачный контракт, потому что женщины якобы боятся его как... Черт, Ладана, вот это да. Ну, не знаю, я вот нормально отношусь к брачному контракту. Если по контракту, все остается мне. И вообще, спать в одной кровати без штампа в паспорте – это грех. И я с этим согласна. И вот еще один слушатель пишет нам: «Боже, упаси от женщин». Ух, как интересно, интересная позиция. И так не нать, и с деньгами не нать. Ну, здорово, слушайте. А Олег пишет, что с удовольствием принял бы предложение руки и сердца от своей возлюбленной, потому что не надо думать и заморачиваться с предложениями. Я согласна. Это очень-очень здорово, потому что девушка сама все придумает, так, как ей нужно, и фотографа закажет, и вот так вот, и сяк. А думать, какое предложение сделать своей девушке, это действительно очень сложно. А вот Резида написала, что ни за что не сделает предложение своему мужчине, потому что это должен делать мужчина. С этой позиции я тоже согласна. А вот еще моя тезка Алина пишет, что ждет предложение уже 7 лет. Вот это да, вот это выдержка. И поэтому уже сама готова сделать предложение. Ну, слушайте, может быть, наша сегодняшняя тема для обсуждения вот это вот вас сподвигнет на то, чтобы сделать предложение своему мужчине. Ну что, пишите свое мнение, как вы считаете, нормально ли, что девушки делают предложение своим мужчинам. Пишите нам на номер в Макс или Телеграм 8-92-72-42-102-8.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не похуану сомбреро. Соус и пилявы.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Программа для именинников «Первый тост».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Утро с Юмором.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что первым археологическим доказательством наличия татуировок в древнем мире стало тело мумии принцессы Укока, которое было захоронено примерно в 5 веке до нашей эры?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Кама-цемент.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, мы тут обсуждаем интересную тему. Нормально ли девушке делать предложение своему мужчине? И вот что нам на это написал, например, Антон. Добрый день. Делать предложение мужчине – крах всему мужскому. Ого! Я считаю, что мужчина должен по природе, да и вообще всегда брать ответственность за девушку, если есть ее детей. Ага. А если есть, еще ее и детей должен брать под свою ответственность, а не вот это вот все. А если он не хочет брать ответственность, то нужен ли такой мужчина, так сказать? Вот пусть подумают девушки. Слушайте, ну Антон прямо интересно и правильно, как по мне, излагает свои мысли. Аплодисменты ему, потому что это здорово, реально. Таких мужчин очень мало осталось. Мужчины, берите пример с Антона. Просто потрясающе. Прям захотелось сразу замуж выйти. Ну, за вас, не за вас, ну, в общем, захотелось. А Бабай пишет, что в этом году ему никто предложение не делал. Ну вот, слушайте, а мне интересно, а у Бабая есть своя Абика? Или у него только своя Бибика? Так. Дальше, что нам тут пишут? Алла пишет, что вот это да, друзья, сама сделала предложение своему мужчине. Вы представляете? Он, правда, чувствовал себя немного неловко, но потом привык. Они уже 5 лет в браке. Вы представляете? 5 лет в браке, и девушка сама сделала ему предложение. Вот берите пример. Мне кажется, что не нужно ждать у моря погоды, и если мужчина такой немножечко, ну, зажатый в себе, какой-то неуверенный, а такие бывают, можно взять инициативу в свои руки. Почему нет? Ну, главное, чтобы, конечно, вот как Антон написал, этот мужчина был сильным и готов взять ответственность за женщину, если есть, за ее детей и так далее. Вот такие дела, друзья. Пишите свое мнение нам. Давайте я вам продиктую номер, куда нам нужно писать. 8-92-72-42-102-8. Пишите, нормально ли делать предложение девушке своему мужчине.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
7: Знакомьтесь,
6: и окон,
7: партнер, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, а мы продолжаем двигаться на волнах выходных, так скажем. Сейчас вот, представляете, случайно на телефоне у меня включился трек «Хардбас». Может, помните такой? Раз-раз-раз, это «Хардбас». Все в спортивках «Адидас» туда-сюда. И, короче, когда я слышу эту песню, мне сразу хочется вот подтанцовывать вот этими фирменными движениями. Я превращаюсь в такого некого гопника и прям не могу остановиться. Хочется танцевать и танцевать. Друзья, скажите, а у вас есть вот такой трек какой-то, может быть, какой-то старый, может, какой-то из 90-х, который вы слышите, и вам сразу хочется танцевать, и вы не можете остановиться, вам хочется дослушать обязательно этот трек до конца и станцевать его, потому что он настолько заряжает, настолько он драйвовый, просто бесконечно хочется танцевать. Друзья, делитесь вот такими классными своими зажигательными треками с нами в Телеграме или в Максе по номеру 8-92-72-42-102-8. Дорогие друзья, жду ваши сообщения.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, продолжаем с вами общаться. И, кстати, к нам в уезжающий вагон залетели последние сообщения про предложение, когда женщина делает его мужчина. Давайте прочитаем, всем будет приятно. Лейсан пишет, что думает, что предложение делать должен мужчина, и живет она так. Но живет она так, как будто предложение делала она сама, а живут вместе они целых 18 лет. Вот как интересно, да? Вроде бы предложение делал мужчина, а вроде бы и она. В общем, как-то я не поняла. Интересная система. Так, дальше. Зульфия нам вот что пишет. Привет, бич, бимчик, любимчик. В общем, нужно потренироваться, скороговорки поговорить. Ну, в общем, Альберт меня еще научит. Привет, Алина. Здравствуйте. Я, конечно, старых традиций и воспитание у меня другое, но это уже чересчур. Когда девушка еще и предложение будет делать... Это вообще, по мнению Зульфи, полный кошмар. Так быть не должно. Предложение должен делать мужчина. А еще она вот написала по поводу прохладительных напитков. Чем она охлаждается в эту жару. И прислала нам целых две фотокарточки своего очень аппетитного, невероятно ягодно-яблочного компота, который она сварила и которым она охлаждается, остужается. Итак, друзья, а в Телеграм нам написали, что... Так, Матвея заряжает песня Майкла Джексона. Вот, вот оно что. Просит ее поставить. Эта песня называется «Чикаго», но мы ее не поставим, потому что нужно было думать раньше. Нужно было писать нам тогда, когда у нас, например, была рубрика «Любимая песня». Дорогие друзья, в общем, пишите о том, какая песня заряжает вас, какой трек вам нравится больше всего. Вот, например, в КВН, знаете, такая песенка была. «Ау, реки, ау, реки, ау, реки, лысые девки стирают по реки». В общем, такая задорненькая песенка, в общем, очень здоровская, мне очень нравилась. Вообще, «Карапули» в КВН — это круто. Поэтому давайте пишите о тех треках, которые вызывают у вас крутые эмоции, которые не дают вам сидеть на месте, от которых вы прям в пляс спускаетесь. Жду такие ваши песенки. Может, что-нибудь возьму себе на заметку, дорогие друзья.
0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, и окон, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Групп. Звоните 567-1199.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, вот мой час близится к концу. Совсем скоро уже я ухожу. Должна с вами попрощаться и сказать вам огромное спасибо за ваши смски, за ваши приветы, за то, что принимали активное участие в общении со мной, с новичком. Я очень переживала, я очень волновалась, но вы, ваши сообщения и поддержка для меня были как что-то, как теплые объятия. В общем, огромное вам спасибо за то, что вы меня так своими словами и поддержкой поддержали. Вот уже со мной тут прощаются. Игорёшка пишет пока. Пока-пока, Игорёшка, надеюсь, не прощаемся. Друзья, желаю всем прекрасных выходных, хорошего настроения. И что-то вот про треки только, конечно, свои увлекательные, вот эти веселые, танцевальные, мало людей написала. Наверное, все отдыхают, все-таки суббота, жара невыносимая. Хочется отдохнуть от телефонов, от всего от этой городской суеты. А у нас вот в офисе здесь кондиционер очень приятный, даже уходить не хочется. Может, не вообще никуда не уходить? Остаться здесь с вами и до конца дня проводить эти невероятные часы вместе с вами, дорогие друзья. Ну, в общем, прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасных выходных, отличного настроения. И пусть все у вас будет хорошо. Всем пока-пока.

0: Как ваши дела? Соскучились? Соскучились по мне? Может и нет, не знаю. Но тем не менее я снова появился. Альберт Батанин, студия Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну что, ребяточки и котяточки, как вам Алина? Как вам новый голос? Вот такая теперь башня у нас появилась. Игорёшка особенно. Игорёшке она особенно понравилась. Он прям писал. Тут фоточки спрашивал. Погодите, Игорёшка, не так все быстро. Не так все быстро. Ну что, в этом часе нас ожидает снова игра. Мы из 90-х. Там снова разыграем пару билетиков. Ну, два победителя, естественно, будут. Пару билетиков на предстоящую веселуху, тусовку. Там будет прям жарко точно. Это я вам обещаю. Но я, по крайней мере, все свои танцевальные кроссовки уже помыл, постирал, шнурки погладил. Будем с вами отплясывать по полной программе. Из музыки в этом часе у нас и мошенники тут стоят, ждут, не дождутся своего выхода. И Butterfly, Камаледи, Йома Butterfly. Вот это все тоже обязательно будет. Что тут у нас еще интересного? А Настя, куда же без нее? И даже Андрюшка Губин обязательно появится. В общем, планов громадье. Наслаждаемся выходным вместе с Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: Мы из 90-х.
1: А вот и она, игра «Мы из 90-х», в которой легко и просто заполучить пригласительный на нашу вечеринку «Мы из 90-х». Ну, естественно, начальник информации про рекламу и БИМ-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, естественно, конкурсы, подарки. Все, как мы любим. Естественно, обязательно приходи в образе из 90-х. Без этого никак. И есть возможность получить классный приз, если образ будет самый крутой. Буду в этот вечер с вами я, Альберт Батанин. Меня зовут. 10 июля, 20.00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Ну, а теперь легкий вопрос. На сегодня, ну, прям легкий. Поэтому давайте, соберитесь, берите в руки телефоны, готовьтесь писать на номер 9272 42128. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. Туда и туда можно. Вопрос у меня такой сегодня. Танцевальный. Люблю я это дело. Значит, какой танец из 90-х заставлял всех объединяться в одну длинную танцевальную процессию. Варианты ответов следующие. Это «Макарена», это «Шаффл» или это «Ламбада». Еще раз напомню номер 92-72-42-102-8. Посыпались сообщения. Итак, вот первое сообщение правильное от Рената. И второе правильное сообщение от человека под псевдонимом «Санрайз». В общем, молодцы, ребятушки, это «Ламбада». Та-та-та-та. Ну, в общем, ладно. Петь я не очень умею. Ренат, сейчас я вам вот смайлик отправлю в ответ, чтобы вы точно понимали, что это вы именно победили, потому что Ренатов тоже много. Ну и Санрайз, вот непонятно, мальчик это девочка. Ни фотографии, ни имени тоже. В общем, ребятушки, напишите мне, пожалуйста, свое имя, фамилию, номер телефона победителя. Все остальные молодцы. Ну, все правильно ответили. Тут уж что-то, что-то уж как уж. Санрайз пишет, я девочка. А почему без аватарки тогда? Девочки же, ну как это, вы, что, вы стесняетесь, что ли? Ну, надо это. Вот давайте вот прямо сейчас поменяйте, вот, чтобы аватарка у вас там была, чтобы мы видели, какая вы замечательная и красивая. Так, Рената и девочку с псевдонимом Санрайз мы поздравляем. Вы молодцы. Вместе с нами идете тусить на вечеринку «Мы из 90-х». Напомню, 10 июля в следующую пятницу. На субботу ничего не планируйте.
0: Мы из 90-х.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Михаил вот тут пишет: 30 лет слушаю ваше радио. Хочется точнее скажу. Говорит, огромное спасибо создателям этого радио и диджеям тоже. Спасибо вам тоже, Михаил, что вы с нами и всем радиослушателям. А я тут периодически заглядываю в Бим-болталку, почитываю, чего вы тут пишете. Сам стесняюсь писать скромный, застенчивый. Ну, тут у вас, конечно, обсуждение. Ну, тут вы, конечно, прям такое себе даете тут всякого разного. Ну, молодцы, в общем... Замечательно поржал со всяких мемасиков. Мемасики — это, конечно, вещь. Они в такую погоду очень сильно спасают, помогают. Что бы мы делали без вот этого простого и картиночного юмора? Бим-болталка, друзья, заходите, подписывайтесь. Там весело. 768 человек. Там уже веселых, развеселых таких, знаете, которым, в общем, лишь бы чего-нибудь, да, обсудить. Ну и вы тоже, если вам вдруг скучно становится, всегда можете там оказаться в Бим-болталке. В Максе, в нашем канале.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Казани. Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вот я каждый раз читаю прогноз погоды от МЧС. Сообщения приходят, они смс-чи. Вы не читаете, я за вас читаю. Вот они написали сегодня. Ветер 15-20 метров в секунду. Гроза вечером. И это все на сегодня, представляете, на 4 июля. Я так удивился. И вот, пожалуйста, тут снова прогноз погоды всплыл. Сегодня вечером и завтра в Казани в ИПРТ ожидаются грозы, ливни, град даже и ветер до 20 метров в секунду. МЧС вот нас всех предупреждает. А за окно, я смотрю, там... Не облачко на небе. Сейчас вот только что выходил на улицу, и как бы там опять, там лето, там сколько градусов, 30, наверное. Что-то как-то не очень понятно. Ну, я понимаю, что на всякий случай, конечно, лучше предупредить, что возможен град и прочее. Ну вот 28 градусов показывает, представляете, что? Кому верить? Кому верить, синоптикам или МЧС? Сложно. Ладно, пойду узнаю, что там по погоде точно, и буквально через одну песню расскажу подробный прогноз погоды.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а теперь давайте посмотрим, что же там с погодой. Что нам говорят синоптики? На данный момент 28 градусов. Хотя Гульнара вот написала, у нее 31 градус. Вот, говорит, 31, жара просто. Коктейльчик какой-то они тут с мороженкой, с соком делают. Ничего себе, вкусно. Вкусно. Ну, давайте к погоде вернемся. Значит, что говорят нам синоптики, в отличие от МЧС? Вечером сегодня 25, ночью 19 градусов летнего тепла. А вот завтра, 5 июля, вот как раз днем возможны дожди и плюс 30. Жаркие какие, супер теплые дожди. В понедельник 26 градусов, днем тоже возможны осадки. Во вторник тоже местами дожди, но по-прежнему 26 градусов. В среду тоже 26, в четверг 28. Ну, в общем, летняя теплая, супер теплая погода установилась в нашем регионе. И это не может не радовать. Из музыки что нас будет радовать? Впереди нас будет радовать Анна Асти с работой Тобит. Ну, а за ней сразу услышим Андрюшку Губина. У него там лето куда-то будет убегать.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ух, это лето, самое стремительное время в году. Куда оно так быстро прям пролетает, а?
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, действительно, один месяц лет уже все, пролетел, и нет его. Осталась только тут вот вся надежда на июль-август. Вот вся надежда на июль-август. Надеюсь, что в этом сезоне я хотя бы пару раз успею где-нибудь искупаться и открыть пляжный сезон купальный. Ну, если горячую воду, например, вот не дадут вовремя. Обещали 6-го. Жду, не дождусь. Если дадут, придется, да, где-то в речке купаться. Ну, благо, погода пока позволяет. Все замечательно, все хорошо. Что еще интересного из музыки на этот час? А, кстати, на это лето еще намечено же у нас, вы что, я не устаю напоминать про 10 число, вечеринка мы из 90-х, там будет точно жарко, вот купания не обещаю, но танцев будет море. Из музыки впереди в этом часе еще успеет появиться The Weeknd, Blinding Lights, так называется его работа, и что-нибудь из группы Браво, что-то обязательно поставлю, непременно, замечательное, прекрасное, летнее, потрясающее, танцевальное.

0: А вот и она. Важная и нужная информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Крутые призы за образ, лучший образ из 90-х. Ведущий вечера какой-то Альберт Ботанин. Не знаю такого. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Жду всех.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН НП 307-167-333-80-2016.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Король оранжевый рета, это, конечно, все хорошо, но да, действительно важно не забывать про ультрафиолет. Не обгорите, пожалуйста, этим летом, очень вас прошу, соблюдайте вот это все, что нужно, чтобы не обгореть, потому что иначе потом вот сидеть, сметаной обмазавшись, это не очень приятно.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну а на этом, кстати говоря, глядя в окошко и видя, какая там прекрасная погода, думаю, пойду я, наверное, сейчас прогуляюсь, поем мороженку какую-нибудь, и не одну, ну штук 5 точно съем, но вы с меня пример не берите, я много двигаюсь, поэтому мне можно много сладкого, да и вам тоже можно, ладно, чего я, собственно говоря, тут хорошего человека должно быть много, а особенно, лето, как без мороженого, действительно. Да, все, на этом буду закругляться, меня зовут Альберт Ботанин, передаю вас в надежные и крепкие руки. Руки Глеба, он уже здесь, уже появился, скоро появится здесь в эфире, будет вас радовать своим замечательным томным голосом. Ну, а я пойду радовать себя этим прекрасным кисломолочным мороженым, вот этим продуктом холодненьким, фруктовым, как хочу фруктовый лед. Штук 5 точно сейчас съем. Ладно, все, размечтался. Отправляюсь отдыхать. В завершение 2 часа появится Альберт Брайан с треком Wild. Ну и из Майкла Джексона тоже что-нибудь еще организую. Все, всем чао-какао. Отличных выходных. Услышимся завтра днем. Пока.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Звонкий. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Доброго вечера вам, мои солнышки. Рад вас всех видеть, слышать. Давненько мы с вами не разговаривали. Ну, не с прошлой пятницы. Неделю у меня здесь не было практически. Много чего поменялось за эту неделю. Обязательно все обсудим. Я сегодня с вами буду тусить аж до 10 вечера, дорогие мои друзья. Поэтому у нас будет с вами много-много тем для обсуждения. И музыку повспоминаем, как обычно, само собой разумеется. И до романтических 5 минуток легендарных мы с вами тоже дойдем. А в 9 вечера у нас с вами будет программа «Привет-привет». Рассказывайте, чем занимаетесь. 792-72-42-102.8. В Телеграме, в Максе. Пишите, буду рад с вами поболтать.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
5: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, Глеб Низовский у микрофона. Суббота, вечер, погода просто прекрасная, замечательная. У меня для вас есть интересная тема для обсуждения, друзья. Мне кажется, она крайне актуальна. С чего вообще началось, расскажу. Недавно ездил к бабушке с дедом за город. У них свой дом, да, полно места, полно территории. Никаких соседей, никто тебя не донимает. Ни с кем разбираться не надо на лестничной площадке с утра до вечера. И я вот обсудил с бабушкой такую тему. Кому легче живется? Либо в доме, где вокруг тебя сплошные соседи, точнее, в квартире, наоборот, либо в доме, где, наоборот, больше пространства для того, чтобы жить спокойно и дышать полной грудью, да? Кто из нас в 8 утра не молился на дрель, которая доносится из-за стенки? Кто в 2 часа ночи не сидел и не гадал, что за великан там ходит и топает сверху надо мной? У меня лично там, где я живу, в квартире, надо мной живет семья с детьми. Иногда я думаю, что я живу прямо под детским садиком. Настолько это иногда бывает громко и шумно, вы можете поделиться 792 72 42 102.8, какого вы мнения. Можете даже рассказать забавную историю с соседями, может, самую вопиющую, либо самую веселую, а может, наоборот, добрую. Я все-таки верю в то, что соседи — это полуродственники, которые могут тебя поддержать в том или иной ситуации. 792 72 42 102.8, Telegram Max, обязательно почитаем, пообщаемся, в эфире зачитаем. Хочу что-нибудь веселенькое, чтобы вы мне написали. Делитесь своими историями, друзья. А давайте откроем час с великого французского диджея. Нет, это не Дэвид Гетта, хотя он тоже великий. Боб Синклер, друзья. Замечательная песня года так 10-го. Называется «Поколение о любви». Вот как раз будет в тему о нашей с вами теме.

0: Напомню, друзья, у нас сегодня тема разговора с вами. Это интересные и веселые истории про соседей, с кем вы живете рядом. 792-72-42-102-8, Telegram Max. Мне уже одну большую интересную историю прислали. Я ее обязательно зачитаю после небольшого рекламного перерыва.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что у слонов самый большой мозг среди наземных животных? Его вес 5 килограммов. Слоны испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что, друзья, напоминаю, у нас сегодня такая тема — веселая история со своими соседями, может, даже и не очень веселая. Светлана мне написала достаточно большой текст, давайте зачитаем. У моей соседки был бойфренд, отношения там были романтические до нельзя, об этом рассказывать можно часами. Обычно все развивалось по одному сценарию. Сначала включали Николаева, потом какую-то печальную блатную песню про загубленную молодость, а потом начиналось битье посуды, выяснение, кто кому эту самую молодость загубил и чем именно. И апофеозом семейных, в кавычках, отношений было, когда он с балкона выкинул телевизор и холодильник. Утром, конечно, ходил вокруг да около, много плакал, извинялся, и только лужа под окнами сделала свое дело. Ну, слушайте, мне кажется, у каждого были, мало того, что друзья, у меня были такие друзья, были такие соседи. Превратности любви, друзья. Превратности любви, ничего здесь не скажешь. Нет, таких историй тоже, наверное, закачаешься. Все они такие есть. И мне кажется, любые отношения, наверное, ладно, не любые, половина отношений начинаются так. А потом все уже разборки, они снисходят до 2-3 слов. И про извинения сразу через минуту. Мы становимся мудрее, друзья, с годами. 792-72-42-102-8. Пишите и вы тоже свои любопытные истории. Обязательно обсудим, зачитаем. Ну и можете заодно приветик передать, пользуясь случаем.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, друзья, в Казани сейчас плюс 27 градусов, сегодня осадков не ожидается, ясно, вечерком будет плюс 23, плюс 21 и плюс 20, чем ближе к ночи, тем чуть прохладнее, но в целом все достаточно комфортненько. Действует предупреждение от Гидрометцентра России, град и возможная гроза, сильный ветер, действует в целом до 5 июля, но в ближайшее время пока нам это не грозит, друзья.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Мы из 90-х.
1: Так, друзья, сейчас все приковываемся к радиоприемникам или, возможно, где вы там еще слушаете бим-радио. Это совершенно не важно. Настала пора провести игру. Друзья, мы разыгрываем пригласительное для двоих слушателей по одному пригласительному на вечеринку 90-х. Мы из 90-х, друзья. Информация на правах рекламы, во-первых, да, Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись 90-е, живая музыка, это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. И теперь сейчас прозвучит вопрос в эфире, на который нужно ответить. Один вариант ответа только правильно, друзья. 792 72 42 102 и 8. Давайте в Максе я буду принимать ответ на вопрос. Еще раз. 792 72 42 102 и 8. Давайте. Вопрос звучит следующим образом. Какой аксессуар был обязателен для нового русского в 90-х? Вариант А. Золотая цепь. Вариант Б. Галстук бабочка. И вариант В. Часы электроника. В кавычках электроника, соответственно. Ну что ж, буду ждать ваши варианты ответов, друзья. 792, 72, 42, 102 и 8 в Максе. Давайте пусть будет третий правильно ответивший и шестой. Давайте вот так сегодня у нас с вами будет.
0: Реклама на Бим-радио. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ОСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Папа, еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана, 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.

0: из 90-х.
1: Так, ну что, друзья, результаты у меня есть. Вопрос звучал следующим образом, значит, какой аксессуар был обязателен для нового русского в 90-х? Вариант А был золотая цепь, вариант Б галстук бабочкой, вариант В часы и электроника. Ну и, конечно, правильный ответ, друзья, золотая цепь, вариант А, то есть золотая цепь и малиновый пиджак – символ нового русского, друзья. Победители есть, Татьяна. Слушательница наша под именем Татьяна и под ником Татьяна в Максе. Поздравляю, я с вами спешусь. И второй победитель — это Юлия. Тоже поздравляю вас от чистого сердца, дамы. Я с вами обязательно спешусь. Всю информацию мы с вами получим, все вам расскажу, не переживайте. Так что давайте мы вам похлопаем. Поздравляем, молодцы. А пока что у нас будет Erasure в эфире Бим Радио, как раз в теме 90-х, друзья.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Что, уважаемые слушатели, давайте еще раз поздравим Юлю и Татьяну с победой. Вы молодцы, очень вами горжусь. Успели, сегодня ваш день однозначно. У микрофона Глеб Низовский, друзья, и первый часик с нами, с вами, со мной у вас заканчивается. Впереди еще целых четыре. В следующем часе я приготовил песню-открывашку, можно уже начинать. Все, до этого были ягодки, сейчас пойдут цветочки, или наоборот. По-моему, наоборот все-таки. Но, тем не менее, будем разогреваться, буду делать ваш вечер веселее и живее. Ведь сегодня такой прекрасный вечер и такая прекрасная погода. Пишите пока, чем занимаетесь. 792-72-42-8. Глеб Низовский, микрофон. Увидимся в следующем часе, друзья.
0: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, снова вас приветствую. Глеб Низовский у микрофона. У меня для вас есть такая замечательная песня в качестве открывашки часа, уже как традиционно, да, наверное? Ой, какая замечательная. В 84-м году она вышла в мае, друзья. Великая... Ну ладно, не сказать, что великая группа, ладно, это я переборщил, но почему-то о ней мало кто знает на просторах СНГ, но это дело поправимое, сами понимаете. Глэм-металлисты, глэм-рокеры — это один из моих любимых поджанров вообще в рок-музыке. Вы что-то такие немножко, наверное, из-за жары и в жаре погрязли, устали, и вот это вот все вас надо немножко расшевелить, наверное, я думаю, да? А я думаю, вы сейчас как раз-таки еще как под нее расшевелитесь, друзья. Twisted Sister в эфире Бим-радио. Поехали! Суббота! Отдыхаем!

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Да, друзья, знатно я тут по студии попрыгал под Twisted Sister, потом начались Бандерас. Наиболее спокойная песня, чем предыдущая, но ничего страшного. Замечательная песня. Вот она входит на 47-м месте, она находится в списке 100 величайших песен 80-х. По-моему, она... А вот, да, на 47-м месте все правильно по версии канала VH1. Помните, такой было раньше? Он, по-моему, до сих пор существует, если не ошибаюсь. Там всегда крутят подобные хиты. Там еще и клип замечательный, «Свобода». 80-е, друзья, везде, где только можно, где нельзя, там осторожно, как говорится. Ну ладненько, у меня для вас интересная тема. Вот сегодня обнаружил такую картиночку, что цвет машины может рассказать о вас, друзья. Начну со своего любимого цвета, белый цвет у меня любимый. Ну, я, конечно, не машина не прав, но ничего страшного. Вы утонченный, любите простоту, уделяете особое внимание деталям и перфекционист. Ну, не знаю, я бы, конечно, с этим поспорил, но ладно. Красный. Вы энергичны, динамичны, и у вас безудержная страсть к жизни. Фиолетовый. Вы креативны, бесстрашны. Вы выходите за рамки стандартов, чтобы быть уникальным. Любопытно. Давайте вы мне пишите, какого цвета у вас машина, а я попробую по этой таблице подобрать под вас характеристику. И мы послушаем, какие вы. 792-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите. Да, Бабай, кстати, пишет, таксисты засмеялись, да, у всех белые, потому что, либо желтые, здесь два варианта только, да, третьего не дано, друзья. Но ничего страшного, я про вас еще тоже расскажу, про желтый цвет я же не говорил. Кстати, Бабай, какого цвета у вас машина? Я же не в курсе, напишите, пожалуйста. Напомню еще раз, 792-72-42-102-8, Telegram, Макс, пишите, и мы обсудим вашу характеристику, так скажем. А сейчас Эллен Фауэ в эфире Бим Радио, друзья. Замечательная песня 2011 года. Уже 15 лет прошло.

0: Друзья, для меня, для вас информация на правах рекламы. Бимрадио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана, 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
8: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
9: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
8: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
10: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
11: Застройщик ООО «ЦЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, к теме о том, что цвет вашей машины говорит о вас. Да, мне тут, значит, написали. Серо-фиолетовый. Вот, то есть такой двойной удар, да? То есть фиолетовый, я уже говорил, что это означает, что вы креативны, бесстрашны и выходите за рамки стандарта, чтобы быть уникальным. А что говорит серебро, друзья? Вы спокойны, холодны, элегантны, независимы и смотрите только в будущее. Вот так вот. Надо осталось это как-то только совместить, но мне кажется, креативный и спокойный вполне себе вяжется, так же, как и бесстрашный, с холодностью. В общем, замечательный человек получается вы. С бабаем немножко поболтали. У него, значит, рабочая машина белого цвета. Ну, что, в принципе, неудивительно, так как он таксист. Повторю, это утонченность. Человек любит простоту, уделяет особое внимание деталям и перфекционист. А вот личная машина бабая черного цвета. Что означает черный, друзья? Это консервативность, умение держать себя в руках и хороший профессионализм. Любопытно. Бабай, вот такой вы интересный многосторонний человек. 792-72-42-102-8. Пожалуйста, пишите, отправляйте тоже в Телеграме, в Максе, какого цвета у вас машинка, и мы для вас тоже характеристику подберем. Обязательно.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Плюс 26 сейчас в Казани на данный момент. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Плюс 22 и плюс 19 будет минимальная температура сегодня ночью. Идеальная погода, чтобы погулять. Завтра в воскресенье плюс 30 и небольшой дождик в понедельник-вторник. Также около 30 градусов и обещают кратковременные дожди. Погода замечательная, друзья. Информация о погоде была предоставлена средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, напоминаю нашу сегодняшнюю тему, точнее, тему последнего часа. Цвет вашей машины какой и что он о вас говорит? А вот мне написал слушатель наш Сергей. Мне 30 лет, говорит, белая Гранта. Интересно уточнение про возраст. Ну давайте тоже посмотрим, что означает белый цвет. Еще раз вернемся. Опять же, это утонченность, это любовь к простоте, и человек уделяет особое внимание деталям, и он перфекционист. И вообще, я еще вот подыскал, чуть поднакопал. Белый цвет говорит о стремлении к идеалу, перфекционизме и внутренней честности. Люди, предпочитающие белый, обычно аккуратны, открыты новому, любят порядок и ценят личную свободу. Психологи отмечают, что любовь к этому цвету может отражать желание начать жизнь с чистого листа или потребность в гармонии, представляете? Дело в том, что у меня тоже один из самых любимых цветов — это белый. Второй, наверное, ну, я бы назвал желтый, я бы так сказал. Это два, наверное, основных любимых цвета, но белый у меня половина гардероба, наверное, состоит из белого цвета. Можете, кстати, написать, какой любимый цвет у вас, потому что это тоже интересно. Не только машина, потому что мало ли приехали покупать машину, а она не того цвета, который вы хотели. Как минимум, да? 792-72-42-102-8, пожалуйста, присылайте ваши любимые цвета, друзья. Поболтаем, составим ваши психологические портреты. И сейчас будет песенка у нас сегодня. Сейчас Мияги Эншпиль на очереди, друзья. Замечательный дуэт. Спасибо за детство, как говорится, за мой 2017 год. Ну ладно. 792-72-42-102-8. Присылайте свои любимые цвета. Да, в принципе, и машину тоже можете присылать. Мы сегодня вам такой портрет составим, мало не покажется.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, напоминаю, у нас тема разговора «Любимый цвет и цвет автомобиля». Да и что данные цвета говорят о вас, как о человеке. Мне Владимир написал: «У меня, говорит, код краски BW золотистый, Golden Sand Metallic, то есть металлика цвет золотого песка». Вот, как-то так. Ну, давайте посмотрим, что это означает. Вообще не вопрос. Но здесь, конечно, нет такого цвета прям, чтобы золотой песок. Кстати, я представляю цвет. На самом деле, наверное, смотрится довольно симпатично. Желтый. Давайте, что означает желтый? Это мой второй любимый цвет, друзья. И цвет автомобиля Владимира. Вы оптимистичны, интеллигентны и молоды сердцем. Вот это хорошая подметка. Главное, ребята, сердце не стареть, да, как пелось в одной знаменитой и хорошей песне раньше. Да, Бабай мне тоже тут написывает, мы с ним такой диалог ведем активный, мне прям это настроение поднимается. Ну, ладненько. 7-92-72-42-102-8, друзья, Telegram Max, пожалуйста, пишите. А вот мне еще пишет Ляйсан, написал: «Добрый вечер, у меня Солярис, говорит, Hyundai, цвета шоколада». Я как раз сейчас в перерыве конфетку стыбзил из общего шкафчика. Не знаю, мне потом что-нибудь за это скажут или нет. Вкусная конфетка была. А представляете, у меня нет такого. У меня есть только черный, у меня шоколадного нету. О, беда. Ну ладно. Я поищу обязательно Ляйсан для вас, и когда в следующий раз буду говорить, обязательно скажу, что означает шоколадный цвет. Если не ошибаюсь, по-моему, в прошлом году шоколадный цвет был признан цветом года. Исправьте меня, или, по-моему, в этом. Вот я точно не помню. Ну ладно, еще раз, 792-72-42-102-8. Telegram Max, пишите, пожалуйста. Обсудим ваши любимые цвета. А пока Клава Кока в эфире Бим Радио, друзья.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, тут к 7 вечера что-то все активизировались. Прям неожиданно даже для меня, но очень приятно. Итак, Ляйсан, я вам обещал, что я скажу про шоколадный цвет. И значит, у нас шоколадный цвет что означает, да? Характеризует владельца автомобиля как спокойного, консервативного и прагматичного. Мне это прислал, кстати, Рафиль. Рафиль, добрый вечер. Я вам поприветствовал в Бим-радио и меня тоже, в том числе. Спасибо, Рафиль. Катерина мне написала: цвет машины у родителей белая Калина и белый Солярис. А у меня синий Опель, говорит. Давайте посмотрим, что означает синий. Такого еще не было. Вы самоуверенные, Катерина, спокойные и в определенной степени зависимые. Ух ты, вот это интересно. Ну-ка мне давайте в личку расскажите, от чего вы там в определенной степени зависимы. Мы с вами это обсудим. Между нами девочками, как говорится. Гульнаса написала: у меня Kia Picanto красная, мой любимый цвет. А у мужа белая. Так, про красное я, по-моему, уже говорил, давайте еще раз скажу. Вы энергичны, Гульнас, динамичны, и у вас безудержная страсть к жизни. Вот это очень-очень любопытно. Здесь, кстати, очень интересный момент произошел. Вот, Ляйсан, мне Зульфия практически написала в один момент с вами, что 10 лет назад у Зульфии был Hyundai Solaris тоже шоколадного цвета. Представляете? Вы случайно не на одной и той же машине ездили все это время? Ну, ладненько. Так, кто там у меня еще был? Гульнара мне поприветствовал. Гульнара, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спросил, какую конфетку я ел. Я, к сожалению, не подсказал точно. Татьяна написала: у меня был Запорожец кораллового цвета. Это очень любопытно. Коралловый цвет, что у нас означает, друзья? Это оптимизм, творческая энергия и индивидуальность. Вот. Будете теперь знать, Татьяна. Ну ладно, друзья, час заканчивается уже, да? У микрофона Глеб Низовский. Увидимся в следующем часе. Я уже знаю, что я вам поставлю в начале часа, чтобы вы немножко разогрелись. А пока что пицца в эфире Бим-радио, друзья.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, Глеб Низовский у микрофона. Субботний вечер. Всех снова приветствую. У нас новый час начался. 7 часов 10 минут на моих часиках. Не знаю, сколько на ваших. Всех приветствую. Нас слушают по всей стране, да и вообще во всем мире, я бы так сказал даже. Итак, традиционная песня-открывашка для нового часа, друзья. Как-то я уже начинал с песни этого знаменитого английского певца, композитора, пианиста, виртуоза. Не знаю, как его еще можно назвать. И эта песня, которую я поставлю сейчас, она с того же альбома, как и та. Элтон Джон, друзья, сейчас прозвучит в эфире Бим-радио с альбома, великого альбома, я считаю, Goodbye Yellow Brick Road, что переводится «Прощай, дорога из желтого кирпича». В 73-м году, в октябре, он выпустил этот альбом. И что примечательно, этот альбом был записан во французском замке. То есть не в студии, как это обычно бывает, да, а прямо-прямо в замке. Вот совсем таким духом, я бы сказал, духом рок-н-ролла. Поэтому давайте немножко по рок-н-роллям растрясемся. И обязательно присылайте свои отзывы, потому что для меня это важно. Поехали! Элтон Джон в эфире Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, у нас продолжается с вами тема, что цвет вашего автомобиля говорит о вас. И мне Рафиль написал: у меня первая машина, говорит, была семерка цвета гранат. И вот он хочет узнать, что это значит. Давайте расскажем. Гранатовый цвет, глубокий, насыщенный, темно-красный, соответственно, символизирует страсть, власть, уверенность и внутреннюю силу. Рафиль, представляете? Предпочитающие этот оттенок люди обычно обладают ярким темпераментом, высоким уровнем жизненной энергии и целеустремленностью. Они выделяются следующими качествами: смелость и амбициозность, эмоциональная глубина, лидерские задатки и творческий потенциал. Вот так вот, Рафиль, зато будете знать, будете знать. Так, Павел мне написал: здравствуй, Бимка и Глеб. Он мне пишет: у меня, говорит, зеленая Альфа Ромео, цвет Амазония. Утонченный вкус, Павел, утонченный вкус. Пользуясь случаем, он передает привет Бим-болталке, горячий привет, и особенно девочкам. Так, давайте посмотрим, Павел, что означает зеленый. Мне самому интересно. Зеленый цвет, друзья, символизирует гармонию, рост и спокойствие. И если человек предпочитает этот цвет, это говорит о его рассудительности, эмпатии и любви к природе. Такие люди обычно стремятся к стабильности, избегают конфликтов и умеют находить компромиссы. Характеристики человека, выбирающего зеленый цвет, положительные. А мы только положительные рассказываем. Зачем нам отрицательные? Надежность, щедрость, уравновешенность, развитое чувство справедливости. Интересно, интересно. Любители этого оттенка часто выбирают профессии, связанные с помощью другим. А, все правильно, психология, медицина или экология. Ну-ка, Павел, расскажите по секрету, да? Вот чем вы занимаетесь? Вдруг угадали, да? Ладно, друзья, Сомбер сейчас будет в эфире Бим-радио, и скоро с вами снова поболтаем о вашем любимом цвете и о цвете вашего автомобиля. 792-72-42-8. Пожалуйста, пишите Telegram, Макс, буду рад с вами поболтать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: Ветер гонит пыль. Подними.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давайте поболтаем о погоде, наверное, да? Погода, что ни на есть, замечательная. Плюс 24 сейчас в Казани, ощущается как плюс 25. Осадков сегодня не ожидается. Вечером будет от 19 градусов до 17 минимум. Так что замечательная погодка для того, чтобы прогуляться. Ощущаться будет так же, как плюс 18, да? Влажность около 70%, но это ничего страшного. Также в течение недели нас с вами ждет замечательная погода. Вот неужели наконец-то началось стабильное лето? Вот не сглазить бы, да? От 27 до 23 градусов будет в среднем. Вот с понедельника по понедельник, то есть 6 июля по 13 июля. Так что гуляем, летаем, друзья. Небольшой дождик, конечно, обещает, но это ничего страшного. Также есть предупреждение небольшое от Гидрометцентра России. По касаемо града, возможно, грозы и сильного ветра. Действует предупреждение вплоть до 5 июля, ну, то есть до завтрашнего дня включительно. Поэтому погода на нашей стороне, друзья. Гуляйте, наслаждайтесь погодой, пока еще лето идет, а время летит крайне быстро. Я сегодня тоже, наверное, после эфира, после 10 пойду прогуляюсь. А сейчас Шер с великой песней «Believe» в эфире Бим-радио. По-моему, в году 99-м вышел, если не ошибаюсь.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот так потихонечку начинаете просыпаться. Да, я смотрю, ближе к вечеру. Самир, легенда на базе, написал мне. Глеб, вы легенда. Как всегда, он мне так пишет каждый раз, когда я выхожу. Спрашивает, буду ли я ведущим программы «Привет, приветов». Да, Самир, я сегодня буду с 9 часов, друзья. Все как обычно, готовимся. Итак, мне еще Милана написала в Телеграме. «Добрый вечер, Глеб», пишет. «Как у вас дела?» Дела у меня неплохо, Милана. Вот веселее, когда народ пишет и просыпается ближе к вечеру. А то с 5 часов, видимо, не привыкли, что я тут сижу. И поэтому так себе активчик был. Но ближе к вечеру все так немножко все разминаются. Ничего страшного, сегодня мы с вами еще успеем повеселиться. Кстати, интересная новость, друзья. Очень любопытно. Мне, как бывшему рыбаку, очень занятная новость для меня. Под Казанью поймали 100-килограммового сома. Представляете, на Волге рыбаки выудили крупного сома весом около 100 килограмм. По их словам, такая добыча стала настоящей редкостью для этих мест. Местные жители обсуждают находку и считают, что подобные крупные хищные рыбы могут представлять потенциальную опасность для купающихся. Любопытно, конечно. Как вы думаете, опасно это или нет? Я рыбачил, наверное, последний раз, когда мне было лет 7. Раньше, конечно, это все было как-то проще, что ли. И вставать в 3 утра, чтобы пойти прямо под рассвет, закидывать удочку и сидеть в тишине, наблюдать за поплавком. В этом и есть своя романтика. Вот не правда ли? Мне сейчас тоже что-то захотелось сходить на рыбалочку. Ну ладно, друзья, 792-72-42-128. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. Буду рад с вами поболтать, что-нибудь обсудить. А сейчас у нас будет песня, которая рвала чарты лет так 16 назад, если мне не изменяет память. Ника and Винс, Am I Wrong? Я думаю, все вы ее помните.

0: Друзья, у меня для вас информация на правах рекламы. Бимрадио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 8 вечера ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, наконец-то, друзья, дождались. Это романтическая пятиминутка, традиционная, великая, легендарная. Как еще можно ее назвать? Настала пора, да, вас постепенно разогревать к программе «Привет-приветов», наполнять вас любовной энергией. Я приготовил для вас песню, друзья. Замечательная британо-американская рок-группа выпустила альбом в 77 году. Это софт-рок и голубоглазый соло. Вот так можно назвать эти жанры. Скорее всего, вы ее не слышали. А может быть, и слышали. Это совершенно неважно. Послушайте сейчас и насладитесь этой замечательной, прекрасной музыкой. И через час будете признаваться в любви, как всегда, своим мужьям, своим женам, своим девушкам, своим парням, да кому угодно. Можно даже мне. Итак, друзья, плеер, детка, вернись в эфире Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: что, друзья, Глеб Низовский у микрофона. Заканчивается уже 7-й часик. Сейчас начнется, точнее, 8-й часик, да? Сейчас начнется 9-й. Увидимся в следующем часе. Всего вам хорошего вечера. Еще обязательно что-нибудь интересное обсудим. А через часик уже будет у нас с вами ваша любимая программа «Привет-приветов». Но до этого еще обязательно дойдем. Пока что можете писать, чем занимаетесь. 792-72-42-102-8. Я тут вот активно с Самирчиком болтаю. Самир – легенда. Здесь вообще без вопросов. Хочет стать радиоведущим, когда вырастет, говорит. Я думаю, что у него все обязательно получится. Ну ладно, друзья, увидимся в следующем часе.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь,
4: окон,
5: парк, реклама автомат. В лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, дорогие мои слушатели, сейчас мы опять разыграем по одному пригласительному для двух слушателей, поэтому пока вы готовитесь, 792-72-42-102.8, буду принимать ответы в Максе. Вопрос прозвучит чуть попозже, сначала информация на правах рекламы, друзья. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера, Альберт Ботанин. 10 июля в 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Ну что, готовы? Сейчас прозвучит вопрос, на который нужно будет выбрать правильный вариант ответа. Ответы принимаю в Максе. 792-72-42-102.8. Итак, вопрос звучит следующим образом. А, чуть не забыл. Победитель пусть будет, давайте, второй и пятый. Вот сейчас будет так. Итак, вопрос. Лика Стар, одна из главных звезд 90-х, прославилась как? Вариант А. Первая девушка-диджей в стране. Вариант Б. Победительница конкурса «Мисс Россия» 95-го. И вариант В. Солистка комбинации. Давайте, жду правильные ответы. 792-72-42-102.8. А пока что руки вверх в эфире Бим-радио, друзья.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, уважаемые слушатели, я к вам с результатами. Они уже есть, не переживайте, это хорошо. Как звучал, значит, вопрос наш, да? Лика Стар, одна из главных звезд 90-х, прославилась как? Вариант первый был первая девушка-диджей в стране. Вариант второй был победительница конкурса «Мисс Россия» за 95-й год. И вариант В – солистка комбинации. Правильный ответ, конечно же, А, друзья. Лика Стар была первой девушкой-диджеем, а ее хиты «Биби», «Такси» и «Одинокая луна» гремели повсюду, из каждого утюга. Я бы, наверное, даже так выразился. Итак, победители какие у нас? Первый победитель у нас Катерина. Поздравляю вас, давайте я вам похлопаю. Вот если слышно, я не знаю, я не слышу. Поздравляю, молодцы большие. И второй победитель — это пользователь, слушатель, иначе под ником тот самый. Тот самый, поздравляю, тот самый победил. Все поняли, о ком речь, тоже хлопаю, не знаю, слышно, нет. Поздравляю, ребята, вы молодцы. Я с вами обязательно сейчас спешусь для уточнения всяких различных деталей. А пока что у нас с вами прозвучит Clean Bandit в эфире Бим Радио. Я к вам уже совсем скоро вернусь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Это была зажигательная Шакира в эфире Бим Радио. Куда же без нее, особенно летом. Все мы помним ее песню, гимн, я бы сказал, чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году, если мне память не изменяет. Ах, ну ладно. Мы в этом часе из-за того, что разыграли с вами пригласительную вечеринку 90. Кстати, давайте еще раз поздравим Катерину. Давайте я похлопаю еще разочек. И тот самый, тоже вас поздравляю с победой. Обязательно с вами свяжется в рабочее время. Так, ну, в общем-то, из-за того, что мы разыгрывали это пригласительное, да, соответственно, мы пропустили с вами песню-открывашку, но она у меня есть. То есть она была готова, я бы вот хотел с вами немножечко поиграть вот на угадывание. Следующий факт об этой песне. В 99 году эта песня была принята в зал славы Грэмми, но это пока ни о чем не говорит. В 2004-м журнал Rolling Stone поместил песню на 163-е место своего списка 500 величайших песен всех времен. Это пока тоже об этом ни о чем не говорит. Но главная партия, главный вокалист в этой группе, который исполняет эту песню, всеми вами известный один, как бы его назвать так по-заковыристи-то, а? Известный поп-певец, давайте скажем так. На момент записи ему было 11 лет. Давайте, это 69-й год, и песня в свое время, конечно, давным-давно выстрелила. Добиралась до первых мест в чартах в январе 70-го года уже. Ну ладно, давайте, вы пока думаете, кто это такой маленький поет, а я под нее потанцую, и вы желательно тоже. Так что, друзья, приятного прослушивания, и угадываем, что это такое.

Я этим занимаюсь уже 4 часа, дорогой мой друг. А звучит сейчас в эфире, конечно же, великий Майкл Джексон, пишет Ренат. Да, здесь по-другому и не скажешь. Был в отпуске, говорит, шикарно отдохнул. Поздравляю, Ренат. Я бы сейчас тоже не откалывался бы куда-нибудь съездить, конечно, но пока что не могу. Ну ладненько, друзья, давайте, у нас с вами уже совсем скоро, через 25 минут будет программа «Привет-приветов». Вот уникальная возможность, напоминаю, передать кому-нибудь приветики. Вы уже, кстати, некоторые написали, я видел сформированные приветы, да, уже, наверное, песенки есть. Я все вижу, не переживайте, в порядке очереди, потом все будем зачитывать. Да, все. А пока что Сергей Лазарев, «Алый закат» у нас в эфире Бим Радио, друзья.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, поболтаем о погоде. Давайте традиционно, как каждый час. Плюс 23 сейчас в Казани на данный момент времени. Ощущается как плюс 23. Вчера в это время было плюс 24. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Легкий ветерок 1,5 метра в секунду, друзья. Ночью будет минимальная температура плюс 18. Замечательная погода для прогулки. Наверное, так и сделаю. Завтра, воскресенье, будет жарковато. Плюс 29 и небольшой дождик обещают. Так же, как и в понедельник, и во вторник, и в следующую пятницу. На следующих выходных вроде тоже дождик обещает небольшой, но погода будет такая же теплая. От 23 градусов тепла до 27, друзья. Ну, в общем, вот такие вот пироги, если можно так выразиться. Погода просто замечательная. Наконец-то нам повезло с ней. Поэтому будем ею наслаждаться. А пока что Галибри и Мавик и DJ The Mixer в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, великая, легендарная, эротическая пятиминутка. Романтическая. Мне почему-то всегда хочется сказать эротическая, но она романтическая, само собой разумеется. Буду вас готовить, точнее, уже подготавливаю к программе «Привет, приветов». Можете уже начинать, в принципе, отправлять. Вы в целом так и делаете. У меня уже набралось штучек 5-6 приветов с заказами песен. Все правильно. 7-92-72-42-102-8. Телеграм Макс, а также на нашем сайте и в нашем приложении. Можно очень удобненько отправить привет и признаться кому-нибудь в любви. Это, конечно, не обязательно, но, по-моему, это всегда обязательно. Следующая песня, которая должна повлиять на ваше настроение и напомнить вас любовной энергией, 63-го года, друзья, старье, прям как я люблю. Я же люблю все такое, да? Как вы уже поняли, наверное. Она носила синий вельвет. Вот так там поется именно в припеве именно этой песни. Бобби Винтон в эфире Бим-радио. Приятного прослушивания и... Пишите мне, уже через 5 минут будет уникальная возможность заказать песню, передать привет или сознаться в любви.

0: Пиражи.
1: Реклама на БИМ-радио. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: друзья.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, вот началась ваша любимая программа. Вы меня уже закидали так плотненько своими приветами, поэтому не будем терять ни минуты. Светлана мне пишет: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке, и просит поставить песню «Розовый вечер» Шатунова. Большой-большой привет всем ведущим, к слову, да? Обязательно прозвучит в эфире, да. Катерина написала мне как раз-таки, сейчас я чуть-чуть пролистаю, хочет передать привет своим горячо любимым родителям, папе Сергею и маме Светлане, их любимая дочь Катюша, собака Маня и кошечка Дуся. Вот. И просит поставить песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Обязательно прозвучит, да, как раз-таки после «Ласкового мая». Так, едем дальше, господа. Евгений мне писал, который как раз-таки первый угадал, что Майкл Джексон поет у нас минут 40 назад, просит поставить Айра Смит, песню «Crazy». Угу, замечательно. Обязательно прозвучит сегодня в эфире, без вопросов. Едем дальше. Самир мне писал. Самир — легенда. Здравствуйте, Глеб, мой любимый радиоведущий этого любимого радио. И от всего сердца приветствую вас добрыми словами. Спасибо большое, друг. И особенно хочу передать привет. Привет вам, Глеб, что вы есть. Привет Карине ТТ большой передает. Поздравляю сегодня с днем рождения радиоведущего Сергея Филиппова. Вот, молодец, Самирчик, очень внимательный. Привет Трменам, рабочему полднику, коробке передач. Привет Махмуду, привет вечернему Трубиму, Ярославе Петру, Ленара Сергеевна разовый, еле медовый тоже. Можно песню группы Blink 182. Очень интересный выбор сегодня. Feeling This просит поставить Самир. По-моему, она у нас должна быть, но я, конечно же, поищу и по возможности поставлю. Самирчик, договорились. Так, едем дальше. Ляйсан мне писала: привет, Бимулька. Хочу передать привет моему детскому швейному коллективу Тяпе. В частности, директору Булату. Очень его уважаем и любим. И девчулям Венере, Рушинье, Ранье, Ирине и Саадат тоже. И песню по возможности «Чонить из 90-х», пишет Ляйсан. Ага, замечательно. Хорошо, значит, на мое усмотрение, да, я так понимаю? Так, приветы продолжают сыпаться. Давайте зайдем в Телеграм. Это был Макс. Передаю большой привет своей самой лучшей и любимой подруге Милане и поздравляю ее с днем рождения. Желаю всего самого хорошего и исполнения желаний. Милана, я вас тоже поздравляю лично от себя. Желаю вам всего наилучшего и чтобы все ваши самые сокровенные мечтания и желания сбывались в этой жизни. Едем дальше. Евгешка мне написала в Телеграме: привет, не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Глеб, очень приятно, Евгешка. Все равно привет, давай передадим привет моей кошке Сэнди, которая не хочет вас слушать, убегает. Дочке Дашке, которая сейчас от нас за 400 верст, думаю, слушает онлайн. И просит поставить песню Guns N' Roses любую. Вот это очень интересно. Я считаю Axl Rose одним из самых величайших вокалистов в истории рока. Голос на 7 октав, Евгешка, представляете? Обязательно что-нибудь подберем из Guns N' Roses, и с вами с удовольствием я это послушаю. Так, время-время, господа. Обязательно все ваши приветы вижу, не переживайте, но имейте в виду, у нас есть час на заполнение плейлиста. У нас уже так неплохо набралось. Просто имейте в виду. Все читаю по очереди. Все, поехали. Ласковый май, розовый вечер.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждый король в колоде карт имеет реального прототипа? Пики – царь Давид, трефы – Александр Македонский, червы – Карл Великий, а бубны – Юлий Цезарь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы – ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, приветов крайне много. Давайте начну читать. Продолжение темы. В честь прекрасно проведенного отпуска под пальмами вспомнилась шикарная песня легендарных Dire Straits «Money for Nothing», пишет мне Ренат. Давайте зарядим. И передает половину привет своей любимой. «I can't imagine my life without you», пишет Ренат про свою любимую. «Не могу представить свою жизнь без тебя». Замечательные слова Рената. Обязательно сегодня Dire Straits послушаем. Пользователь под ником Пупс мне пишет: «Здравствуйте, передаю привет Казани, всем отличного настроения. Можно песню Максима Леонидова «Видение» или Андрея Губина «Птица»? Обязательно поищу, да, если найдутся, то поставлю с большим удовольствием для вас». Евгения пишет: «Просто хочу послушать песенку Артура Пирожкова. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Всем привет, кто знает семью Соловьевых: Сашульку, Женюлю, Полишку или Зуньку. И всем качественного вечера». Спасибо большое, Евгения. Вам тоже Пирожкова поищем, поставим. Макс пишет: «Привет, Бим. Добрый вечер, Глеб. Добрый. Всем слушателям любимого радио большой привет. Давайте сегодня Демиса Русоса послушаем. Спасибо». Послушаем, я думаю, почему бы и нет, да? Дмитрий мне пишет. Опа, сейчас. Ага, все вижу. «Добрый вечер, любимчик, любимчик. Хочу передать привет Василисе. Сказать, что у нее все будет хорошо. У нее хороший друг. Это я. Пусть не болеет. Передаю привет брату Исламу, своей маме. Гульнаре Ильдусовне, Наталье, Альбертовне, Татьяне, Аркадьевне, Людмиле Владимировне, Ирине Олеговне тоже. Всем слушателям Бим-радио, Бим-болтовки в том числе. И просят заказать песню группы «Добро». Да, хорошо, поищем, поищем, Дмитрий, без проблем, поставим. Так, кто у нас еще остался здесь? Ох, как много-то, ребята, вы мне сегодня скучать не даете. «Привет, Бим, меня зовут Роберт». Роберт, добрый вечер. «Передаю теплые приветы родителям Зеле и Сергею, сестренке Злате, брату Ратмиру и тебе, Глеб. А еще прошу поставить песню «Банкомат» в исполнении Dead Blonde. Желаю отличного эфира. Если нет, тогда Little Rockstar Rule O». Честно говоря, сомневаюсь, что у нас есть и та, Роберт. Но я, конечно, посмотрю с большим удовольствием и что-нибудь из этого поставлю. Давайте перейдем в приложение, там тоже есть приветы. «Здравствуйте, Бим. Поздравляю своего супруга Максима с днем ГАИ. Желаю ему успехов во всех начинаниях, ярких и положительных впечатлений. Я тебя люблю. Привет из Челябинска. Поставьте, пожалуйста, Андрея Губина «Мальчик-бродяга» от Ксении». Обязательно поищем, поставим, Ксения, если будет, поставлю. А, время, друзья. Вернемся после небольшой рекламки. У нас прозвучит Blink 182 для Самира. Но той песни Самир, к сожалению, нету, поэтому будет звучать другая.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, приветиков крайне много, все успею, не переживайте. Привет, Глеб, мне пишет Рурочка. Хочет свое миротворение, болею, пишет. Душа требует что-нибудь приятненького из группы Трэвис. Вот так вот у нас брит-поп появился на волнах Бим Радио. Обязательно для вас поставим, Рурочка, чтобы вы поскорее выздоровели. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Переходим далее, друзья. Так, мне еще тут кто писал? А, Катерина. Папа пропустил, вот просит, еще раз привет передаю Сергею от Катюши, дочки, собачки Мани и кошечки Дуси. Вот, надеюсь, теперь он это услышал. Винил-мастер-слушатель мне пишет, такой ник. Передаю привет своей жене Регине, дочке Мадине, также нашим гостям из Ижевска, Артему, Кате и их дочке Азалии. Классно отдыхаем и плескаемся в бассейне. Песню Губина «Ночь». Здесь уже третий человек заказывает Губина, но, друзья, мы не можем чаще, чем один раз в час ставить одного и того же исполнителя. Первый, кто сегодня заказал Губина, это была песня «Птица». Вот она сегодня прозвучит. Так, Александр мне пишет, да, добрый вечер, Глеб и Бим Радио. Хочу передать привет Иннополису и СНТ Агат. Очень хотел бы послушать мистера Кредо «Белый танец». Спасибо. Да, я помню, вы его заказывали. Касаемо музыки, друзья, мне кажется, мы уже через минуту забьем весь плейлист, поэтому постараюсь все поставить, все песни, которые вы хотите. Читаю по очереди. Бим, передавай привет всем, кто стоит в пробке на пути в парк Урицкого и на фестиваль водных фонариков. Ух ты, у нас такой фестиваль сегодня. Наделали фонариков, но никак не доедем. Очень любопытно. Везем целый пакет водных фонариков. Сейчас как запустим их в парке. Вот, давайте, Венера, запускайте. Я посмотрел на это зрелище, конечно. И просто поставить песню Коста Лакоста «Черри Леди». Может, Модерн Токинг все-таки? Ладно, хорошо вам доехать, Венера. Фаат пишет. Привет, Бим Радио. Хочу передать привет моей любимой семье и заказать песню Ване Дмитриенко. Большой-большой привет семье Фаата и Ванечку Дмитриенко поставим. Вот я думаю, с этого момента уже песни не влезут, но я постараюсь. Ляйсан мне пишет. Добрый вечер, привет передаю любимому мужу Ленару, приветик передают. Вот сидим в машине и с удовольствием слушаем Бим Радио. Всем приятного субботнего вечера. Поставьте, пожалуйста, если можно, песню «Тополиный пух, жара, июль». А если влезет Ляйсан, то обязательно, конечно, дойдем до этого. Любовь мне еще пишет. Здравствуй, любимый Бим. Хочу передать огромный привет семье Николаевых, мужу Станиславу, дочерям Дарине и Диане и мне, Любови. Хотим сектор газа «Туман». О-хо! Мы тусим на даче на Волге. Всем прекрасного настроения. Благодарю. По-моему, «Тумана» у нас нет, Любовь, но что-нибудь из сектора газа, если опять же влезет, то я с удовольствием поставлю. Так, кто еще? Вот Виталий мне еще пишет. Привет, Бим Радио, передай привет моей девушке Кристине, которая вытащила меня в столь позднее время погулять, с которой в данный момент мы стоим в очереди в парке аттракционов на самые страшные качельки. Силы, терпения мне и всем хороших выходных. Надеюсь, у вас хороший вестибулярный аппарат, Виталий. Артуру Бороде, моему братишке, привет и элитному чату такси. Хочу улететь в закат под песню Геопика «Мир». По-моему, у нас ее нет, Виталий, если мне не изменяет память, но я, конечно, обязательно посмотрю. Так, здесь в Максе вроде бы все, в Телеграме у нас тоже пока все. Ага, все, в приложении еще есть. Здравствуйте, Бим. А, это я уже читал. Приветик, Бимчик, любимчик, передай, пожалуйста, большой привет моей подруге Юлечке и ее семье, а еще большой привет Гузелечке, ее дочуре Ролане и моим детям Кириллу и Катюше. А супругу Сергею спокойной ночи, так как завтра ему работать на перекрытии, вас поставлю. Так, кто еще? Вот Виталий мне еще пишет. Привет, Бим Радио, передай привет моей девушке Кристине, которая вытащила меня в столь позднее время погулять, с которой в данный момент мы стоим в очереди в парке аттракционов на самые страшные качельки. Силы, терпения мне и всем хороших выходных. Надеюсь, у вас хороший вестибулярный аппарат, Виталий. Артуру Бороде, моему братишке, привет и элитному чату такси. Хочу улететь в закат под песню Геопика «Мир». По-моему, у нас ее нет, Виталий, если мне не изменяет память, но я, конечно, обязательно посмотрю. Так, здесь в Максе вроде бы все, в Телеграме у нас тоже пока все. Ага, все, в приложении еще есть. Здравствуйте, Бим. А, это я уже читал. Приветик, Бимчик, любимчик, передай, пожалуйста, большой привет моей подруге Юлечке и ее семье, а еще большой привет Гузелечке, ее дочуре Ролане и моим детям Кириллу и Катюше. А супругу Сергею спокойной ночи, так как завтра ему работать на перекрытии. Поставьте, пожалуйста, песню «Приснись».

Юлечке передай, пожалуйста, большой привет моей подруге Юлечке и ее семье. Еще большой привет Гузельечке, ее дочуре Ролане и моим детям Кириллу и Катюше. А супругу Сергею спокойной ночи, так как завтра ему работать на перекрытии. Поставьте, пожалуйста, песню Преснякова «Котейка». А, так вы же вчера ее просили. Это я помню. Спасибо большое, Бимчик-любимчик. У нас нету песни Преснякова «Котейка», Юлия, к сожалению. Я вчера ее искал и не нашел, потому что ее у нас нету. Ну ладно, друзья, все, время. Рурочка, выздоравливай еще раз. А сейчас будет Dire Straits, Money for Nothing для Рената.

0: Друзья, информация на правах рекламы. Бимрадио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
3: Если хочешь танцевать,

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, уважаемые слушатели, я сделал все, что мог, чтобы максимальное количество песен вообще впихнуть. У нас заканчивается с вами час на Трэвисе. Больше, скорее всего, не влезет вообще никак. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, как говорится. Так что ваши приветики я зачитаю. А те, которые еще... Ну, в общем, короче говоря, я сделал все, что мог. Ленар мне пишет: привет, Бим, привет, супруга. Привет супруге Ляйсан, с которой сидим в машине. Я ее очень люблю, пишет Ленар. Ляйсан, надеюсь, вы это слышите. Ваш супруг вас очень сильно любит, и это дорогого стоит, я вам скажу. Ляйсан еще пишет, уже как другая Ляйсан, я так понимаю. Еще привет передает Оксанчику и Андрею, огромный привет. И бабушке из Матюшева. Вы самые душевные люди и красные сердечки. Песенку 90-х, как всегда. А она уже была, я решил совместить. Вот Blink 182 играли, который Самир заказывал. И, соответственно, это и была песня 90-х. Дима пишет: передай привет Ирине, Юле, Юле. Оля и Юля, да. Ирина, Оля и Юля, вам большой-большой привет от Дмитрия. Тот самый Дмитрий, который передавал привет Наталье Альбертовне, Татьяне Аркадьевне. Вот еще передаю привет Ирине, Оле и Юле. Большой-большой-большой-большой приветик. Мария мне пишет: добрый вечер, любимый Бим. Привет всему СНТ-вагонник. Всех с отличной погодой. Бани топятся, шашлыки жарятся. Отличного субботнего вечера. Завидую вам, Мария. Ой, ой, как я вам хорошо завидую. Песню Майкла Джексона вижу заказывать, но, к сожалению, уже в этом часе вот вообще никак не влезет, не получится. Я пытался сделать свой максимум, но время, к сожалению, имеет границы. Так, давайте еще зачитаем. Поздравляю Надю с днем рождения, пишет Артем. Вот большое-большое поздравление Надежды от Артема. Надежда, я вас тоже поздравляю, желаю вам, чтобы вы были счастливы, здоровы, и все ваши цели поставленные сбывались перед вами. Так, сейчас будет играть Добро, друзья, потом Dead Blonde, и замыкает час у нас Трэвис. Так что давайте, на связи. Можете еще написать приветики, но без заказов песен. 792-72-42-102-8, телеграмма Макс, а также на сайте и в приложении.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, зачитываю крайние приветики на сегодня. Да, привет, Бимчик. Хочу передать привет моему любимому мужу Гусеву Алексею, нашим детишкам Максиму и Саше. Ну и, конечно же, вам, любимое радио, пишет мне Светлана. Светлана, благодарю за такие теплые слова и передаю большой-большой привет вашему мужу и вашим детишкам. Так, еще один где-то был, сейчас поищу. Вот приложение. Привет, Бим, передаю привет любимой супруге Анисе, детишкам Амиру, Асельке, Аязику. Ему скоро будет годик. Братишке Набиуллину Айнуру, моему братишке Китайцу, а также всем пестрецам улицы Сосновой, соседям Рафаэлю, Айнуру, Эдуарду, Рафилю, Ильмарту, Кирюхе, Аделе, Гайфову, Мишке и всех их семьям и всем любимым соседям. Ух, Эдуард, я прочитал, я сделал, я это смог сделать. Так, ну что, друзья, время уже совсем мало остается. У нас напоследок остался Трэвис для Рурочки. Пусть Рурочка выздоравливает. Давайте все пожелаем ей крепкого-крепкого здоровья. С вами был Глеб Низовский. Последние 5 часов. Это мой новый личный рекорд, друзья. Всем хорошего субботнего вечера. И что? И спокойной ночи. Да, добрых снов вам, друзья. До новых встреч. Все, я пошел. Ха-ха-ха.

0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
5: Для детей старше 12 лет.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Звонкий. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Диджей Айон.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.